0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن.
1: دانسی سنانی عزیه پلوس.

0: Asia Plus.
1: Партнер рубрики «Слушай сердцем» – Gorilla Energy. Gorilla Energy – заряди свой инстинкт.
2: Порой чувства не нужно объяснять. Они просто есть, как свободное падение, в котором нет страха. Только легкость, воздух и кто-то рядом, кто падает вместе с тобой. И неважно куда, главное – вместе. Fly by midnight, infinitely falling.

0: Когда энергия встречается с музыкой, начинается Gorillaz Light and Sound 2026. 30 мая в СПА Хайот. Старт в 12:00. Тебя ждет дрифт, прыжки на байках, скейт, трюки за деньги, танцевальные батлы, матч PUBG Mobile и ценные призы от Gorilla. Хедлайнер феста – певица Кисо. Вход свободный. Gorilla Energy. Заряди свой инстинкт.
1: Азия Плюс. Дорогие Боно и Хаспият.

0: «Хит» на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Хит Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: تو دریانه.
1: ساعت در تاجیکستان 6.
2: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
3: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
4: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
1: Радио Азия Плюс. Азия Плюс. Новости.
5: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Международный фонд сельскохозяйственного развития выделит республике около 20 миллионов долларов. Таджикистан и Кыргызстан намерены увеличить товарооборот до 500 миллионов долларов. В Душанбе запускают туристические маршруты. Далее подробности этих и других событий. Ураганный ветер 27 мая в Душанбе повалил деревья, повредил кровли многоэтажных зданий и несколько автомобилей. Последствия непогоды также зафиксированы в Сагдийской области, в Вахдате, в Рамите, в Гисаре, Рудаке, Сангворе и в Габау, сообщает комитет ПУЧС. Сильный ветер также повредил фасад здания службы связи. Для ликвидации последствий стихии в столице были привлечены спасатели специального быстро реагирующего спасательного отряда КЧС, коммунальные службы, энергетики и другие профильные структуры. В Пинджикенте повреждены 26 жилых домов полностью и один дом частично. Пострадали вспомогательные сооружения, дороги, ирригационные сети, линии электропередачи и питьевого водоснабжения, а также сельхозугодья. В Рушкалинском районе Гбао зафиксирован факт смерти учащегося 11 класса. Причины и обстоятельства происшествия устанавливают соответствующие органы. Министр финансов республики Фазидин Кахурзуда и директор странового офиса Международного фонда сельскохозяйственного развития Роберта Лонга подписали соглашение на сумму около 20 миллионов долларов. Проект направлен на улучшение благосостояния, доходов и устойчивости сельских домохозяйств страны, особенно мелких животноводов. Также проект предусматривает повышение продуктивности животноводства, устойчивого управления пастбищами и адаптацию к изменению климата. Кроме того, проект будет способствовать развитию цепочек создания добавленной стоимости в сфере животноводства. Таджикистан и Кыргызстан намерены увеличить товарооборот до 500 миллионов долларов к 2030 году. Для этого стороны намерены подготовить совместную дорожную карту с конкретными сроками и ответственными исполнителями. На встрече заместители премьер-министров стран Сулайман Дзюзуда и Эрлис Экунбеков также отметили важность первого заседания Межправительственного совета двух стран, прошедшего в феврале, и подчеркнули необходимость регулярного контроля за выполнением достигнутых договоренностей. Кыргызская сторона также выразила готовность увеличить поставки в Таджикистан текстильной продукции, угля, стекла, изделий из пластмассы и отдельных видов сельхозпродукции, и отметила необходимость открытия взаимных торговых домов, сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики и водно-энергетической сфере. В Душанбе с 30 мая стартует новый сезон внутригородских сельхозпродукции и отметила необходимость открытия взаимных торговых домов, сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики и водно-энергетической сфере.

0: в зависимости от спроса. Сезон продлится до октября. Кроме этого, по субботам будет действовать отдельный маршрут Душанбе-Гисар. Желающие принять участие в турах смогут зарегистрироваться через официальные страницы проекта в социальных сетях. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
1: Тарона авали суатро роллер бароетон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Недо. Как вам удается распознать человека, добрый он или злой? И приходилось ли вам менять свое первое впечатление о человеке спустя какое-то время? Первое впечатление обманчиво или есть другая причина? Давайте разберемся.
0: Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Иногда выходит так, что очень хорошие люди оказываются самыми тяжелыми в отношениях. Почему так происходит? Потому что доброта и удобство не одно и то же. Есть люди, которые всем уступают, все терпят, молчат, но потом годами копят обиды и однажды взрываются так, что пугаются даже соседи. А есть люди прямые. Они сразу скажут: «Мне это не нравится». И с ними иногда проще, чем с теми, кто всегда улыбается. Удобный человек часто живет ради чужого одобрения. Он боится отказать, боится конфликта, боится показаться плохим. Удобный человек привыкает жить так, чтобы никого не расстроить. Он боится конфликта, боится выглядеть плохим, боится, что его перестанут любить. И постепенно начинается странная жизнь. Он говорит «да», когда хочет сказать «нет», улыбается, когда больно, помогает, когда сил уже совсем нет. А окружающие быстро привыкают к этому. Почему-то люди редко ценят тех, кто постоянно все терпит. Наоборот, начинают требовать еще больше. Иногда здоровый характер – это не вечная мягкость, а умение быть честным, уважать себя и при этом не унижать других. И, возможно, главный вопрос не в том, что добрый человек или злой, а в том, умеет ли он быть настоящим. Вот и все на сегодня. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра! В это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. Недо с Нигиной Мамаджановой.
2: Коротко о главном.
3: Президент выразил обеспокоенность ростом цен на цемент в стране. Шквалистый ветер и сели повредили дома, дороги и автомобили в Душанбе и регионах. Международный фонд сельскохозяйственного развития выделит республике около 20 миллионов долларов. Таджикистан и Кыргызстан намерены увеличить товарооборот до 500 миллионов долларов. В Душанбе запускают туристические маршруты на красных автобусах. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
4: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
5: Тотарона. Радабандии Таронагуи Тоджики Азруи Завку Интиховишумо. Та Радиуи Азия Плюс.
6: جهانم با صدای فاروق حسنوف جهانی ما را تراوت خاصه می بخشد.

0: Когда энергия встречается с музыкой, начинается Gorillaz Light & Sound 2026. 30 мая в СПА Хайот. Старт в 12.00. Тебя ждет дрифт, прыжки на байках, скейт, трюки за деньги, танцевальные батлы, матч PUBG Mobile и ценные призы от Gorilla. Хедлайнер феста – певица Кисо. Вход свободный. Gorilla Energy. Заряди свой инстинкт.
1: Азия Плюс.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Все еще нас помню, все мысли в заперти, в душе бушуют волны.
2: Джонни, помню. Лирическая и искренняя композиция о воспоминаниях и чувствах, теплый вокал и эмоциональная подача делают хит особенно близким каждому слушателю. Джонни снова попал в хит и в наши сердца.

0: ساعت در تاجیکستان 7.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا. اسخادا بانک برای نزدیکان.
0: احساسی از خواهد. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Международный фонд сельскохозяйственного развития выделит республике около 20 миллионов долларов. Таджикистан и Кыргызстан намерены увеличить товарооборот до 500 миллионов долларов. В Душанбе запускают туристические маршруты. Далее подробности этих и других событий. Ураганный ветер 27 мая в Душанбе повалил деревья, повредил кровли многоэтажных зданий и несколько автомобилей. Последствия непогоды также зафиксированы в Сагдийской области, в Вахдате, в Рамите, в Гисаре, Рудаке, Сангворе и в ГБАУ, сообщает комитет ПУЧС. Сильный ветер также повредил фасад здания службы связи. Для ликвидации последствий стихии в столице были привлечены спасатели специального быстро реагирующего спасательного отряда КЧС, коммунальные службы, энергетики и другие профильные структуры. В Пинджикенте повреждены 26 жилых домов полностью и один дом частично. Пострадали вспомогательные сооружения, дороги, ирригационные сети, линии электропередачи и питьевого водоснабжения, а также сельхозугодья. В Рушкалинском районе ГБАУ зафиксирован факт смерти учащегося 11 класса. Причины и обстоятельства происшествия устанавливают соответствующие органы. Министр финансов республики Фазидин Кахурзуда и директор странового офиса Международного фонда сельскохозяйственного развития Роберта Лонга подписали соглашение на сумму около 20 миллионов долларов. Проект направлен на улучшение благосостояния, доходов и устойчивости сельских домохозяйств страны, особенно мелких животноводов. Также проект предусматривает повышение продуктивности животноводства, устойчивого управления пастбищами и адаптацию к изменению климата. Кроме того, проект будет способствовать развитию цепочек создания добавленной стоимости в сфере животноводства. Таджикистан и Кыргызстан намерены увеличить товарооборот до 500 миллионов долларов к 2030 году. Для этого стороны намерены подготовить совместную дорожную карту с конкретными сроками и ответственными исполнителями. На встрече заместители премьер-министров стран Сулайман Диозуда и Эрлис Эконбеков также отметили важность первого заседания Межправительственного совета двух стран, прошедшего в феврале, и подчеркнули необходимость регулярного контроля за выполнением достигнутых договоренностей. Кыргызская сторона также выразила готовность увеличить поставки в Таджикистан текстильной продукции, угля, стекла, изделий из пластмассы и отдельных видов сельхозпродукции и отметила необходимость открытия взаимных торговых домов, сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики и водно-энергетической сфере. В Душанбе с 30 мая стартует новый сезон внутригородских туристических маршрутов. Жители и гости города смогут посетить душанбийские достопримечательности в сопровождении профессиональных гидов, которые представят информацию на таджикском, русском и английском языках. На первом этапе экскурсии будут проводиться по выходным дням, а затем ежедневно в зависимости от спроса. Сезон продлится до октября. Кроме этого, по субботам будет действовать отдельный маршрут Душанбе-Гисар. Желающие принять участие в турах смогут зарегистрироваться через официальные страницы проекта дням, а затем ежедневно, в зависимости от спроса. Сезон продлится до октября. Кроме этого, по субботам будет действовать отдельный маршрут Душанбе-Гисар. Желающие принять участие в турах смогут

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Қадами муносиб ба суи имкониятҳои муосир. Қарзи скорингӣ аз Саноат Содиротбонк. Худи ҳозир тавассути SSB Mobile ва ё сомонаи SSB нуқтатиҷ дархост гузориду. Дар кӯтоҳтарин муҳлат қарз гиред. Барои маълумоти бештар 88555. Саноат Содиротбонк. Ҳадафи мо муваффақияти шумо.
2: Привет из Худжанда. Файл отправила.
3: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
4: Бухтар на связи. Все четко. Запускай.
3: Готово. Отлично сработали.
5: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 самани. И IPTV в подарок.
6: Таджик Телеком. Неважно, где вы. Мы рядом. Таджикистан онлайн.
7: Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Нерӯ роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Нерӯ.тиҷей ворид шуда, тарифаи заруриро интихоб кунед و طریقی کارتی ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نماید. همچنین شما می توانید طریقی همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نرو رو خود همین روز دسترس کنید.
8: Когда ты кашляешь как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
9: О, вот это другое дело.
10: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
11: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер. Доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер. На шаг впереди. Всегда. Подробнее на roller.tj.
12: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94 777 77.
13: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
12: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
13: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
12: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
0: Рахами телефони идораи реклама.
14: Чилуяк, чилуяк.
15: Тутарона. Радбандии таронаҳои тоҷики аз рӯи завқу интихоби шумо. Дар радиои Азия Плюс.
16: جهانم با صدای فروخ حسنف جهانی ما را تراوت خاصه می بخشد

0: Коротко о главном.
1: Президент выразил обеспокоенность ростом цен на цемент в стране. Шквалистый ветер и серь повредили дома, дороги и автомобили в Душанбе и регионах. Международный фонд сельскохозяйственного развития выделит республике около 20 миллионов долларов. Таджикистан и Кыргызстан намерены увеличить товарооборот до 500 миллионов долларов. В Душанбе запускают туристические маршруты на красных автобусах. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Хабар, Тахлил, Фарухат, Азия Плюс. Баруйханы Шашунида.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. رکلاما در آسیا پلیس.
1: Судьи отправляются смотреть VAR. И это победа для всех фанатов Сникерс.
2: Покупай аукционные Сникерс в футбольной упаковке и участвуй в большой футбольной акции к чемпионату мира по футболу 2026.
1: Ищи надписи Goal, Offside, Red Card, VAR.
2: Сканируй упаковку, регистрируйся на сайте sneakersni.promo.com и выигрывай призы каждую неделю.
1: PlayStation 5, Mi Band 10, футбольные мячи, сертификаты Rabec, абонементы X-Fit.
2: С каждой упаковкой шансы растут. Сникерс, вкус который заряжает на победу.
3: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
1: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.dj
2: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
1: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj.
4: Аджи Бадем. Ин стандарти ҷаҳонии тиб дар хидмати шумост. Ташхиси дақиқ, табобати муосир ва муносибати инфиродӣ ба ҳар як бемор. Маҳз ҳамин чиз, Аҷибадемро шарики бо эътимоди саломатии шумо мегардонад. Сифат, бехатарӣ ва касбиятро интихоб кунед. Аҷибадем, ҷое ки ба саломатии шумо арзиш медиҳанд. Барои маълумот занг занед 986-801717.
5: Салом аз Хуҷанд, файлро фиристодам.
6: Салом аз Душанбе, қабул. Дар як сония кушода шуд.
7: Бохтар дар тамос, ҳамаш соз, сарде.
6: Тайёр, олиҷаноб кор кардем. Вақти интернети хона суръат дорад, шаҳрҳо ба ҳам наздиктар мешаванд. 30 мегабит сония ҳамагӣ бо 155 сомонӣ ва IPTV ҳамчун тӯҳфа. Тоҷик Телеком. Дар куҷое ки бошед, мо ҳамеша наздикем. Тоҷикистон онлайн.
8: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
9: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ. Мегароли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо. Мегароли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
10: Рақами телефони идораи реклама. 41-41. Ҷони оча. Бо шарики Comfort Baby. اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
11: درود والدین عزیز. مناسبت درست به کودک شرمگین. شرمگینی در بعضی کودکان خصوصیتی طبیعی است. متخصصان میگویند که مجبور کردن یا مسخره کردن میتواند این حالت را بدتر کند. بهتر است کودک را تدریجا به معاشرت جلب کنیم و او را با دیگران مقایسه نکنیم. او را در پیشگیری مشکلاتش دستگیری نموده با همین خصوصیت‌هایش قبول کردن با او باوری می بخشد و در آینده می تواند یک شخص کامل و کمال رسد. هر کودک طبیعت خود را دارد و به فهمیش نیاز نیست. اینچنین طفلکان و نگاهوبینی مخصوص نیاز و احتیاج دارند. مثلا برای گشت و گذاری براحتی آنها از اورفچه‌های با صفت کمفورت بیبی استفاده کنیم عین مدعا خواهد بود. سلامت باشید.
10: مادران اسرار براحتی و وقت خوشی طفل را بهتر از دیگران می دانند. کمفورت بیبی، زمینه برای راحت و آرامی، سنجیده شده و با اعتماد.
12: آسیا پلیس. آسیا پلیس. آسیا پلیس.
13: On Asia Plus.
14: Партнер рубрики «Слушай сердцем» – «Горилла Энерджи». «Горилла Энерджи» – заряди свой инстинкт.
15: Ради любви мы порой становимся теми, кем никогда не были. Делаем шаг в неизвестность, меняем привычки, разрываем старое. Просто потому, что в этот раз мы понимаем – оно того стоит. Лиам Пейн и Рита Ора поют не о влюбленности, а о настоящем союзе, в котором двое – это сила. Песня заявления, песня обещания, песня только для тебя. For you.

0: на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Когда город засыпает, они делают ночь громче. Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта. «Save Me Tonight» — это хит про ту самую встречу,

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: در محفل خود را مده همچون منی را افسرده دل افسرده کند انجمنی را فراهانی
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مولیوی شما
1: دیلی گرومچه رادیو Азия Плюс

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: ساعت در تاجیکستان 8.
2: بچه جون، کی خونه دار میشوی؟
3: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
4: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونه. اسخاده بانک برای نزدیکان.
5: آسیا پلوس، رادیو آسیا پلوس، نوستی.
6: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Международный фонд сельскохозяйственного развития выделит республике около 20 миллионов долларов. Таджикистан и Кыргызстан намерены увеличить товарооборот до 500 миллионов долларов. В Душанбе запускают туристические маршруты. Далее подробности этих и других событий. Ураганный ветер 27 мая в Душанбе повалил деревья, повредил кровли многоэтажных зданий и несколько автомобилей. Последствия непогоды также зафиксированы в Сагдийской области, в Вахдате, в Рамите, в Гисаре, Рудаке, Сангворе и в ГБАУ, сообщает комитет ПУЧС. Сильный ветер также повредил фасад здания службы связи. Для ликвидации последствий стихии в столице были привлечены спасатели специального быстро реагирующего спасательного отряда КЧС, коммунальные службы, энергетики и другие профильные структуры. В Пинджикенте повреждены 26 жилых домов полностью и один дом частично. Пострадали вспомогательные сооружения, дороги, ирригационные сети, линии электропередачи и питьевого водоснабжения, а также сельхозугодья. В Рушкалинском районе ГБАУ зафиксирован факт смерти учащегося 11 класса. Причины и обстоятельства происшествия устанавливают соответствующие органы. Министр финансов республики Фазидин Кахурзуда и директор странового офиса Международного фонда сельскохозяйственного развития Роберта Лонга подписали соглашение на сумму около 20 миллионов долларов. Проект направлен на улучшение благосостояния, доходов и устойчивости сельских домохозяйств страны, особенно мелких животноводов. Также проект предусматривает повышение продуктивности животноводства, устойчивого управления пастбищами и адаптацию к изменению климата. Кроме того, проект будет способствовать развитию цепочек создания добавленной стоимости в сфере животноводства. Таджикистан и Кыргызстан намерены увеличить товарооборот до 500 миллионов долларов к 2030 году. Для этого стороны намерены подготовить совместную дорожную карту с конкретными сроками и ответственными исполнителями. На встрече заместители премьер-министров стран Сулайман Дзюзуда и Эрлис Экунбеков также отметили важность первого заседания Межправительственного совета двух стран, прошедшего в феврале, и подчеркнули необходимость регулярного контроля за выполнением достигнутых договоренностей. Кыргызская сторона также выразила готовность увеличить поставки в Таджикистан текстильной продукции, угля, стекла, изделий из пластмассы и отдельных видов сельхозпродукции и отметила необходимость открытия взаимных торговых домов, сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики и водно-энергетической сфере. В Душанбе с 30 мая стартует новый сезон внутригородских туристических маршрутов. Жители и гости города смогут посетить душанбийские достопримечательности в сопровождении профессиональных гидов, которые представят информацию на таджикском, русском и английском языках. На первом этапе экскурсии будут проводиться по выходным дням, а затем ежедневно в зависимости от спроса. Сезон продлится до октября. Кроме этого, по субботам будет действовать отдельный маршрут Душанбе-Гисар. Желающие принять участие в турах смогут зарегистрироваться через официальные страницы проекта в социальных сетях. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
7: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Аджи Бадем. Ин стандарти ҷаҳонии тиб дар хидмати шумост. Ташхиси дақиқ, табобати муосир ва муносибати инфиродӣ ба ҳар як бемор. Ма самин чиз Аджи Бадемро шарики бо эътимоди саломатии шумо мегардонад. Сифат, бехатарӣ ва касбиятро интихоб кунед. Аджи Бадем, ҷое ки ба саломатии шумо арзиш медиҳанд. Барои маълумот занг занед 986-8017-17.
2: Ну что, все готово к фильму?
3: Почти. Осталось главное. Попкорн J-Mac.
2: И что в нем такого особенного?
3: Сейчас узнаешь. Карамельный зерный круз во рту. Вечер без него ты потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. J-Mac. Король в карамельной обновке.
4: Попкорн J-Mac. Вкус, который вдохновляет.
3: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
5: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
6: Когда-то, чтобы пригласить родных на свадьбу, отправляли гонца в путь за месяц до праздника. Потом пришла почта, и в каждом конверте помещалось целое сердце. Беспокойство матери, тоска жены, первое «люблю». После случилось чудо. Голос родного человека зазвучал сквозь провода, и границы растаяли, а люди стали ближе. А потом мы поднялись туда, где горы скрываются за облаками. Мы шли дальше и дальше, чтобы у каждого кишлака и аула появилась своя чистота. Сегодня отец слышит дочь за тысячи километров. Бабушка видит первые шаги внука в прямом эфире. Всех их объединяет одно – связь от Мегафон Таджикистан. 25 лет мы строим будущее вместе с вами. И сегодня это будущее в ваших руках. Мегафон Таджикистан. Мы делаем мир ближе.
7: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
8: О, вот это другое дело.
9: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
10: Привет из Худжанда. Файл отправила.
11: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
12: Бухтар на связи. Все четко. Запускай.
11: Готово. Отлично сработали.
13: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 самани. И IPTV в подарок.
14: Таджик Телеком.
13: Неважно, где вы. Мы рядом. Таджикистан онлайн.
15: Рахами телефона и дорая реклама.
16: Чилуяк, чилуяк.
17: Курби Аспор. Дар Азия Плюс.
18: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурбии расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 евро 10 сомонӣ ва 77 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, 10 афғонӣ 1 сомонӣ ва 44 дирам, 10 тангаи қазоқӣ 19.5 дирам ва 1 рубли русӣ 12.9 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 лири туркӣ 20.1 дирам, 1 риоли саудӣ 2 сомонӣ ва 46 дирам, 1 манати озарӣ 5 сомонӣ ва 44 дирам و یک فونتی انگلیسی 12 سومونی و 47 درم ارزش دارد. توصیه خوبی دارد اندرو کارنگی. شما خراجات خود را نظارت کنید. درآمد خودش شما را پیدا میکند. به نظرتان چی مهمتر است؟ به دست آوردن پولی هرچی بیشتر و یا نظارت هرچی جدیدتری خراجات؟
17: قربی از اور در آسیا پلوس.
19: Рубару, бо мардум, мавдж, бо мавджи замона. Радіо Азія Плюс.

0: Коротко о главном.
1: Президент выразил обеспокоенность ростом цен на цемент в стране. Шквалистый ветер и серь повредили дома, дороги и автомобили в Душанбе и регионах. Международный фонд сельскохозяйственного развития выделит республике около 20 миллионов долларов. Таджикистан и Кыргызстан намерены увеличить товарооборот до 500 миллионов долларов. В Душанбе запускают туристические маршруты на красных автобусах. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком Арвант. Скачивайте приложение Арвант и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Арвант. Наша поддержка, ваш успех. Азия Плюс.

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن.
1: Реклама Дар Азия Плюс.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
3: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
2: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: Як замони Косидон мардум ро ба джашн туйҳо хабар мекарданд. Баъд почта пайдо шуд ва номаҳои пур аз эҳсосу самимият ба якдигар равон мешуданд. Баъди ин муъҷиза рух дод. Овози шахси наздик тавассути нуқилҳо садо медод. Мо мунтазам ба пеш ҳаракат мекардем. Имрӯз падар духтарашро аз масофаҳои дур мешунавад. Модар калон қадамҳои аввалини набирашро ба таври мустақим мебинад. Ҳамаи онҳоро як чиз муттаҳид месозад. Алоқа ва интернет аз Мегафон Тоҷикистон. 25 сол мо ояндаро ҳамроҳи шумо бунёд кардем ва имрӯз ин оянда дар дасти шумост. Мегафон Тоҷикистон. 25 сол бо ҳам.
5: Ох, чи хуб ки баҳор омад. Гул, офтоб, апш, боз аллергия.
6: Ором, азизам, илоҷаш ҳаст. Аллервик, раҳоёби зуд ва бехав аз аллергия.
5: Зуд, яъне?
6: Ҳамагӣ дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як хаб дар як рӯз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоб олуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
5: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
6: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
5: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
6: Аллервик, ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
7: Ты живёшь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдави для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости. Усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдави для мужчин – твоя энергия. Твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
8: Ваш бизнес производит, мы помогаем ему расти. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк поддерживает тех, кто создает, строит и развивает. Кредиты для предпринимателей производственной сферы всего по 14% годовых в национальной валюте. Новые цехи, новые рабочие места, новые возможности начинаются с правильного финансового партнера. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк. Вместе создаем будущее.
9: Тобистон Фаруми Расад. Бистон Нугуми Май. Дарбоги Ирам. Шахри Душанбе. Фестивали Ойлави. Салом Тобистон. Аз Азия Плюс ва Обизулол Баргузор Мешават. Асуати Чорда. Тосуати Нузда. Шумова Фарзандуни Шумуро.
10: Шоу Барномай Джулип. Тухфахо. Аниматорхо. Озмуну Викторинахо. Хавзахои Бози. Рангу Тасвирхо. Фарзандуни. Арзиш, суруду мусики, суратгири, гизои хушмаза ва албата, хунармандону санаткорон интизоран.
9: Шарикони фестивал Билинда, ширкати Сардор, Китс Крафт, пешниводи гизои Булазат аз Йовар, Маоати, Форам, Крембер ва Додо Пицца.
4: Рахами телефони идора и реклама.
3: Чилуяк, чилуяк.
11: Радио Азия Плюс.

0: Партнер рубрики «Слушай сердцем» – «Горилла Энерджи». «Горилла Энерджи» – заряди свой инстинкт.
1: Какая бы история ни была за плечами, следующая страница все еще пуста. И это не страшно, это ведь шанс. На этих страницах вы сможете вместе подобрать слова, заголовки, главы. Все еще можно написать и переписать. И не страшно не знать финал. Главное – знать, с кем ты пишешь свою историю. Наташа Бедингфилд, Unwritten.

0: Когда энергия встречается с музыкой, начинается Gorillaz Light and Sound 2026. 30 мая в СПА Хайот. Старт в 12:00. Тебя ждет дрифт, прыжки на байках, скейт, трюки за деньги, танцевальные батлы, матч PUBG Mobile и ценные призы от Gorilla. Хедлайнер феста – певица Кисо. Вход свободный. Gorilla Energy. Заряди свой инстинкт.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
2: Two Colors, Safri Duo и Крис Де Саранти. Вот такой интересный тандем создал хит «Head Evan Water». Энергичный клубный сингл с легендарными ударными от Safri Duo и мощным вокалом. Музыка о том, как держать голову над водой и идти к свету, несмотря на трудности.

0: ساعت در تاجیکستان 9.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا. اسخادا بانک برای نزدیکان.
0: Радіо Азія Плюс. Радіо Азія Плюс. Новості.
4: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В Душанбе планируют построить завод по переработке отходов. Более 15 тысяч камер, дроны и системы искусственного интеллекта будут следить за паломниками в Мекке и в Медине. В ботаническом саду сегодня пройдет фестиваль «Салон Тобистон». Далее подробности этих и других событий. В Душанбе обсудили проект строительства предприятия по переработке мусора и производства электроэнергии за счет отходов. Встреча прошла с участием министра энергетики и водных ресурсов Далира Джума, главы комитета по охране окружающей среды Бахудура Ширали Зуда и руководства китайской компании Wangneng Environment. Ожидается, что реализация проекта позволит улучшить экологическую ситуацию в столице, сократить объемы бытовых отходов, создать новые рабочие места, а также увеличить энергетические мощности города. США и Иран согласовали проект меморандума о взаимопонимании, предусматривающего шестидневное прекращение огня. Об этом сообщает Эксел со ссылкой на источники. Документ также предполагает начало переговоров по ядерной программе Ирана, обсуждение смягчения американских санкций и возможную разморозку иранских активов. Отдельный пункт касается Армузского пролива. Иран должен разминировать пролив в течение 30 дней, а США поэтапно снять морскую блокаду. Сухоходство через, судоходство через пролив должно стать неограниченным. Тегеран также обязуется начать обсуждение вопросов, связанных с обогащением урана и сокращением его запасов. Кроме того, стороны намерены обсудить механизм поставок в Иран гуманитарной помощи необходимых товаров. По данным Axios, меморандум уже согласован сторонами, однако пока не утвержден руководствами США и Ирана. Саудовская Аравия задействовала 15 тысяч камер, а также дроны, системы искусственного интеллекта и умные приложения для обеспечения безопасности и управления потоками паломников. Новые технологии позволяют в режиме реального времени отслеживать перемещение людей, предотвращать скопления, оперативно реагировать на любые инциденты. Кроме того, гражданская оборона Саудовской Аравии использует специальные дроны для обнаружения химических и радиоактивных веществ, а система распознавания лиц используется для выявления людей, пытающихся попасть в священные места без официального разрешения. Помимо этого, для перевозки паломников используются более 20 тысяч умных автобусов. Искусственный интеллект анализирует дорожную ситуацию и в случае пробок автоматически меняет маршруты. В мечети Аль-Харам установлены 84 навигационных табло, помогающие паломникам ориентироваться в огромном комплексе. Сегодня в Ботаническом саду Иран пройдет уже ставший традиционным семейный фестиваль «Салон Тобистон» от медиагруппы «Азия Плюс» и компании «Обизулол». Фестиваль проходит ежегодно в честь Дня детей. Мы подготовили для посетителей большое число развлечений, вкусной еды, подарков, игр, мастер-классов и активностей для всей семьи. Фестиваль пройдет с 14 часов дня до 19 часов вечера. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте «Азия плюс.ньюс» или на наших страницах в соцсетях.
5: Тарона авали суатро роллер бароетон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш багар як хонадон.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Современные возможности в один клик. Скоринговый кредит от Сануат Судирод Банка. Оформите заявку прямо сейчас через SSB Mobile или на ssb.tj. Быстро, удобно, без лишних хлопот. Подробнее по номеру 8855. Сануат Судирод Банк. Ваш успех начинается с нами.
2: Судья отправляется смотреть VAR. И это победа для всех фанатов «Сникерс».
3: Покупай аукционные «Сникерс» в футбольной упаковке и участвуй в большой футбольной акции к чемпионату мира по футболу 2026.
2: Ищи надписи «Гол», «Офсайд», «Ред Кард», «ВАР».
3: Сканируй упаковку, регистрируйся на сайте sneakersni.promo.com и выигрывай призы каждую неделю.
2: PlayStation 5, Mi Band 10, футбольные мячи, сертификаты «Рабек», абонементы «Xfit».
3: С каждой упаковкой шансы растут. «Сникерс», вкус которой заряжает на победу.
4: Пока одни просто следят за курсом доллара, другие уже торгуют на международных рынках. Life Finance Академия помогает начать с нуля.
2: Трейдинг, инвестиции и искусственный интеллект в финансах.
4: Понятно, пошагово, с практикой. Хотите проще? Используйте копи-трейдинг. Сделки профессионалов копируются автоматически. Этому тоже учат в Академии онлайн или офлайн, как вам удобно.
2: Life Finance Академия Таджикистан.
4: Ваш выход на мировой рынок. Наш адрес: улица Дружбы Народов, Ашан, 4 этаж, кабинет 43.
2: Телефон 935-552-545.
5: Шумо сулфа шудит, ваон натану шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол, сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. خودی اونه که سلفا نبود. خواهید که سلفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
6: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
7: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
8: Иксельро туме хариву, туфаро азмо мегири. Иксельро харида рамзизери сарпушро. Дар сомлэй Иксель Энерджи Нухта Азия бахайки. Вайо онро дар шакли СМС бо навиштани ному насаб ба шаҳри истиқомат ба рақами 94-700-777-77 равон кун. Бахтадро бисанҷ ва яке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомонӣ бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати XL Energy-ро интизор бош. Як зарфи XL як шанси бурд аст. Онро аз даст надеҳ.
9: عجیبادم این استاندارد جهانی طب در خدمت شماست. تشخیص دقیق، تبابت موثر و مناسبت انفرادی به هر یک بیمار. ما همین چیز عجیبادم را شریک با اعتمادی سلامتی شما میگرداند. صفات، به خطری و کسبیات را انتخاب کنید. عجیبادم، جایی که با سلامتی شما ارزش میدهند. برای معلومات زنگ زنید 9868017717.
10: رقمی تلفنی اداره رکلاما
11: 41-41.
12: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممجانو و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Купи мега чипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tj или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, годом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tj.
3: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовит-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Nitro Energy Harida, yaki asse sertifikat ro ba mablaghi 1000 somoni burd kun. Ramz ro az zarfchai Nitro Energy dar somonai nitro.tj ba qayd gir va yo on ro tariqi SMS bo navishtani nom munasabi khud va shahri zist ba raqami 93-959-4-0 firist. Iqdom har roze jumua dar radioi mo soati 19:30 bargozor megardad. Mufassal dar somonai nitro.tj yak zarfcha yak imkoniyat. On ro az dast nadi.
3: Производство – это сила страны, а сильным идеям нужна поддержка. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк запускает специальную акцию для предпринимателей производственной сферы. Кредиты в национальной валюте всего под 14% годовых. Открывайте новые цехи, расширяйте бизнес, создавайте рабочие места. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк. Когда ваша идея работает на будущее страны.
5: Аджи Бадем. Ин стандарти джахони тиб дар хидмати шумост. Ташхиси дакиқ, табобати муосир ва муносибати инфироди ба ҳар як бемор. Ма самин чиз Аджи Бадемро шарики бо эътимоди саломатии шумо мегардонад. Сифат, бехатарӣ ва касбиятро интихоб кунед. Аджи Бадем, ҷое ки ба саломатии шумо арзиш медиҳанд. Барои маълумот занг занед 986-801717.
0: Рахами телефони идораи реклама 41-41.
1: Азия Плюс.

0: Партнер рубрики «Слушай сердцем» – «Горилла Энерджи». «Горилла Энерджи» – заряди свой инстинкт.
1: Порой чувства не нужно объяснять. Они просто есть, как свободное падение, в котором нет страха. Только легкость, воздух и кто-то рядом, кто падает вместе с тобой. И неважно куда, главное – вместе. «Fly by Midnight, Infinitely Fallen».

0: Когда энергия встречается с музыкой, начинается Gorillaz Light & Sound 2026. 30 мая в СПА Хайот. Старт в 12.00. Тебя ждет дрифт, прыжки на байках, скейт, трюки за деньги, танцевальные батлы, матч PUBG Mobile и ценные призы от Gorilla. Хедлайнер феста – певица Кисо. Вход свободный. Gorilla Energy. Заряди свой инстинкт.
1: Радио «Азия Плюс».

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Когда хочется оставить все позади и начать заново, звучит хит «I Run» от Heaven. Эмоциональная музыка о силе двигаться вперед.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сомани. Холодильники от 1999 сомани. Стиральные машины от 2779 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Мышав астунд хуи, аз адуи сада дил эмин, ки ахир руи нарми аб хохат кушт, аташ ра бидил.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Радио Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Лето уже стучится в двери, а мы его встречаем громко. 29 мая в ботаническом саду Бохейрам. Семейный фестиваль «Салон Тобистон» от Азия Плюс и Обизолол. С 14 до 19.00 вас ждет все, что любят дети и взрослые. Аниматоры, мастер-классы, конкурсы, викторины, спортивные игры, арт-зоны, музыка, артисты, вкусная еда и фотолокации. Берите семью, друзей и хорошее настроение. «Салон Тобистон». Лето начинается здесь. Партнеры «Белинда», «Сардор» и «Китскрафт». Фуд-партнеры «Йовар», «Мавати», «Кафе Форам», «Крембер» и «Додо Пицца».
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решил остаться надолго, бро, пора звать «Ламбратин». «Ламбратин» — не просто муколитик. «Ламбратин» — это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: «Ламбратин» — выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Бахшида басиву панч сологии и стихлоли давлати Таджикистан. Их доми джашни, ассану отсоди рутпонг. Порой сойб корони висте соли. Акнун бо чор дафо изи солона. Бо пули милли карс бигирет. То си юми сентябра зиним коня дисте фото борда. Исте солоти худро рушт бигирет. Вахам дар тахкими иктидори исте соли кишвар. Сам гузорет. Тафсилот бо телефони хаштодо хаш панчо у панч. Мо хам кадами рушти иктисоди милли. Ва пушти боли бо эти моди. Сойб корони ватанием. Сано от соди ротпонг. Хадафи мо, мова факияти шумо.
6: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
7: Мегачипс – Харида, яке асе сертификат рубам аблаги хазор сомони бурткун. Рамзро аз басей мегачипс дар сомони мегачипс нухта тиджей бакайгир. Ва йо онро тарихи смс бо навиштани номуна саби худ ва шари зист. Барахамин 94-800-828-828 хирист. Ихдом харузи джума дар радиои му сати 19 баргузор мегардад. Муфасал дар сомони мегачипс нухта тиджей.
8: Рахами телефони дорай реклама. Чилуяк, чилуяк.
6: Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: Не до. Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Не до. Это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Не до. С психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели «Не до». Как вам удается распознать человека, добрый он или злой? И приходилось ли вам менять свое первое впечатление о человеке спустя какое-то время? Первое впечатление обманчиво или есть другая причина? Давайте разберемся.
0: «Не до» с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Иногда выходит так, что очень хорошие люди оказываются самыми тяжелыми в отношениях. Почему так происходит? Потому что доброта и удобство не одно и то же. Есть люди, которые всем уступают, все терпят, молчат, но потом годами копят обиды и однажды взрываются так, что пугаются даже соседи. А есть люди прямые. Они сразу скажут: «Мне это не нравится». И с ними иногда проще, чем с теми, кто всегда улыбается. Удобный человек часто живет ради чужого одобрения. Он боится отказать, боится конфликта, боится показаться плохим. Удобный человек привыкает жить так, чтобы никого не расстроить. Он боится конфликта, боится выглядеть плохим, боится, что его перестанут любить. И постепенно начинается странная жизнь. Он говорит «да», когда хочет сказать «нет», улыбается, когда больно, помогает, когда сил уже совсем нет. А окружающие быстро привыкают к этому. Почему-то люди редко ценят тех, кто постоянно все терпит. Наоборот, начинают требовать еще больше. Иногда здоровый характер – это не вечная мягкость, а умение быть честным, уважать себя и при этом не унижать других. И, возможно, главный вопрос не в том, что добрый человек или злой, а в том, умеет ли он быть настоящим. Вот и все на сегодня. С вами была Нигина и программа «Не до». До завтра. В это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Не до» с Нигиной Мамаджановой.
2: Коротко о главном.
3: Таджикистан и Китай подписали новый документ об импорте и экспорте куриного мяса. Российским частным компаниям разрешили закупать крупнокалиберное оружие для защиты от дронов. Два американских авианосца покинули Ближний Восток. Худжан присоединился к программе ЕБРР «Зеленые города». В Казахстане вводят уголовную ответственность за обещание взятки. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
4: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
5: Олами дакик.
6: Шарики Олами дакик, Коммерцбанк Таджикистан. Бо мо афзалият хисоб баробар куниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи CBT.TJ. 20 از 17.
7: سالی 2025 در دنیا 20 از 17 میلیون ماشین برقی فروخته شده است. این 3 از 16 میلیون عدد بیشتر از سالی 2024 است. بازار الکتروموبیل ها همین گونه چند سال است که رشد میکند. همزمان تحلیلگران پیش بینی میکنند که در سالی 2026 خراجات جهانی برای ذهن سنئی 44% افزایش یافته به 2.5 تریلیون دلار میرسد.
6: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرسبانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.

0: لذت طبیعت را احساس کن. Реклама дар Азия Плюс. Тобистон фаромирасад. 29 май дар боғи Ирам, шаҳри Душанбе, фестивали оилави Салом Тобистон аз Азия Плюс ва Оби Зулол баргузор мешавад. Аз соати 14 то соати 19 шумо ва фарзандони шуморо шоу-барномаи ҷолиб, тӯҳфаҳо, аниматорҳо, озмуну викторинаҳо, ҳавзаҳои бозӣ, рангу тасвирҳо, варзиш, суруду мусиқӣ, суратгирӣ, ғизои хушмазза ва албатта ҳунарманд дону санаткорон интизоранд. Шарикони фестивал Билинда, ширкати Сардор, Kids Craft, пешниҳоди ғизои болаззат аз Йовар, Маавати, Форам, Крембер ва Додо Пицца.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Содирот Бонк бо мақсади дастгирии шаҳрвандон ва доираҳои соҳибкорӣ фоизи пасандозҳоро то 5% боло бурд. Дар саноат Содирот Бонк пасандоз гузошта, бо меъёри то 13% солона даромад гиред. Тафсилоти бештар бо телефони 88-55. Саноат Содирот Бонк. Ҳадафи мо муваффақияти шумо. Рақами телефони идораи реклама 41-41.
4: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Азия Плюс.

0: شریک لذت بور زودفود و کیفسی فرمایش خوراک آسان و بی‌نوبت.
1: شربتی پومیدور در هوا پایمو تصادفان با لذت تر نیست. از سبب پست بودنی فشار و خشک بودنی هوا ریسپتور های طعم تقریبا 30% حساسیت خود را به شیرینی و شوری گو میکنند. اما شربتی پومیدور داروی گلوتامات ها است که در چنین شرایط بازم پرقوت تر و با لذت تر احساس میشوند.
0: با زمینه زود فود خوراک فرمایش داده تا در خانه آوردنی آن را نظارت کنید. آسان، بی‌نوبت و قلای. زود فود را از اپ استور و گوگل پی بارگیری کنید یا زنگ بزنید 1400. زود فود، صفاتی بلند و لذتی بیشتر.
2: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
3: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
4: Нужно ли соблюдать строгую диету при грудном вскармливании? Этот вопрос волнует практически каждую молодую маму. Сегодня поговорим об этом. Здравствуйте, это рубрика «Малыш в центре». С вами Лола Абдуназарова. Строгая диета при грудном вскармливании не нужна. Кормящей маме не нужны ограничения из отварной гречки и курицы. Организм малыша только знакомится с миром постепенно, в том числе и через питание мамы. Поэтому разнообразный и полноценный рацион – это нормально и даже полезно. Можно есть овощи, фрукты, мясо, рыбу, молочные продукты и крупы. Главное – наблюдать за самочувствием ребенка. Если после какого-то продукта малыш становится беспокойным, у него появляется сыпь или начинаются проблемы с животиком, тогда стоит обсудить это с врачом и временно исключить подозрительно продукт из рациона. Важно помнить, питание мамы должно поддерживать не только малыша, но и саму маму. Ведь уставшая, голодная и тревожная мама – это совсем не про счастливое материнство. Есть еще один миф, что нельзя ничего яркого, сладкого или вкусного. Но на самом деле строгие ограничения без причины могут только добавить стресса и снизить удовольствие от этого особенного периода. Не вводите в свой рацион сразу несколько новых продуктов в один день. Так будет проще понять реакцию малыша и сохранить спокойствие самой маме. Пейте достаточно воды, ешьте регулярно и разнообразно. Отдыхайте при любой возможности и не бойтесь просить помощи у близких в этот период. Грудное вскармливание – это не экзамен на идеальную маму. Это прежде всего связь, тепло и любовь. Заботьтесь о себе и о своем малыше. Ну а позаботиться о коже крохи вам помогут подгузники Soft Premium. Мягкие, как мамины объятия.
3: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Soft Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Soft Premium – выбор заботливых родителей.
5: Love music on Asia Plus.
3: Партнер рубрики «Слушай сердцем» – Gorilla Energy. Gorilla Energy – заряди свой инстинкт.
6: Если уж жить, то с удовольствием. Если смеяться, то от души. А если любить, то так, чтобы даже последние минуты были со смыслом, но и с улыбкой. Следующий трек про страсть, про любовь, про жизнь, которую хочется прожить не в одиночестве. Мощно, стильно, до последнего вдоха. Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile.

0: Когда энергия встречается с музыкой, начинается Gorillaz Light & Sound 2026. 30 мая в СПА Хайот. Старт в 12.00. Тебя ждет дрифт, прыжки на байках, скейт, трюки за деньги, танцевальные батлы, матч PUBG Mobile и ценные призы от Горилла. Хедлайнер феста – певица Кисо. Вход свободный. Gorilla Energy. Заряди свой инстинкт.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
0: Поп-дива Ава Макс снова врывается в эфир с энергичным хитом «Don't Click Play» о соблазне и самообладании. «Не нажимай play» — это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: دنیا علمی قفلت و اقبا غم اعمال آسودگی از ما دو جهان فاصله دارد بدل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما
1: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت

0: ساعت در تاجیکستان 11.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Таджикистан и Китай подписали новый документ об импорте и экспорте куриного мяса. Российским частным компаниям разрешили закупать крупнокалиберное оружие для защиты от дронов. Два американских авианосца покинули Ближний Восток. Далее подробности этих и других событий. Худжан стал вторым городом Таджикистана после Душанбе, присоединившимся к международной программе «Зеленые города» Европейского банка реконструкции и развития. Это открывает для города доступ к международным механизмам финансирования экологических и инфраструктурных проектов. Также участие в программе позволит Худжанду привлекать гранты и льготные финансирования для реализации приоритетных зеленых проектов. Речь идет о модернизации городской инфраструктуры, повышении энергоэффективности, улучшении экологической ситуации и качества жизни населения. Кроме того, совместно с ЕБРР будет разработан комплексный план действий «Зеленый город», который определит ключевые меры по решению экологических проблем и эффективному использованию ресурсов. Таджикистан и Китай подписали соглашение об экспорте и импорте куриного мяса в целях безопасности и предотвращения распространения заболеваний. Так, обе страны обязуются проверять куриное мясо перед экспортом и импортом, проводить ветеринарный контроль и выдавать сертификат безопасности. Страны также должны предоставить друг другу информацию о том, какие предприятия производят куриное мясо, какие объемы продукции экспортируют и выявлялись ли на них нарушения правил или санитарные проблемы. Помимо этого, специалисты одной страны могут направляться в другую страну для проведения проверок. При транспортировке куриного мяса и при переработке его запрещается смешивать это мясо с другими видами продукции. Если возникает инфекционное или паразитарное заболевание, опасная продукция подлежит отзыву. Два американских авианосца «Авраам Линкольн» и «Джеральд Форд» покинули Ближний Восток после военного конфликта с Ираном. Об этом заявил РИА Новости глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Ибрахим Азизи. Также, по его словам, около 9 тысяч американцев покинули Персидский залив. Были уничтожены 14 американских баз, а также более 200 самолетов и летательных аппаратов. Частные компании в России получили право закупать крупнокалиберное вооружение и специальные средства для защиты объектов от атак беспилотников, передают об этом РБК. Речь идет о зенитных артиллерийских комплексах, турелях, радиолокационных системах и комплексах радиоэлектронной борьбы. Новые правила приняты на государственном уровне и должны ускорить оснащение мобильных огневых групп, создаваемых для защиты гражданской инфраструктуры от беспилотников. Такие группы формируются из резервистов, добровольцев, сотрудников частных предприятий. По информации РБК, подобные подразделения сейчас создаются в большинстве регионов европейской части России на фоне участившихся атак украинских дронов по объектам вдали от линии фронта. Сенат Казахстана одобрил пакет поправок по вопросам противодействия коррупции. Одним из главных нововведений станет уголовная ответственность не только за получение или дачу взятки, но также за ее обещание, предложение или требование. Также власти намерены ужесточить наказание за незаконные вознаграждения в госорганизациях и квази-госсекторе. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тарунай авали суатру роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 саманей. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
1: Духтар Джон, аздар дисар ягунчи дорим?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? تستر بیور
2: مادر جان چی خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
1: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر به بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
2: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
1: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد زودتر بیار
3: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی از داروخانه های شهر پرسان شوید پردیفن از درد و تب
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
0: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
6: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 самани.
0: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tg.
6: Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
0: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
6: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
7: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
8: Радио. Азия Плюс.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. ریکلاما در آسیا پلوس.
1: اومودایی برای سطحی مگای پنیری، مگا رولی پنیری، وقتی که در یک رول همش جمع شده است. مرغی لذیذ، پنیری آبشونده، کارتوشکای فری و طعمی به اندازه. کالون، لذیذ، سرغیزو، مگا رولی پنیری را حس کن، تنها در KFC.
2: قدمی مناسب با سوی امکانیت های موثر. قرضی سکورینگی از صنعت صادرات بانک. خودی حاضر توسط SSB موبایل و یا سامانه SSB نقطه تیجی درخواست گذارید و در کوتاه‌ترین مهلت قرض گیرید. برای معلومات بیشتر 88555 صنعت Содирот Бонг. Адафимо, муваффакиатишмо.
3: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
5: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк. Азия плюс. Харрус. Я кадамба пишь.

0: Задбор Зудфуд ва KFC. Фармоиши хӯрок, осон ва бенавбат.
1: Ананас як меваи ягона нест, балки аз даҳо бута мевачаҳои хурди иборат аст, ки бо ҳам пайваста шуданд. Ҳар як чашмаки рӯи ананас як бута меваи алоҳида бо гули худ мебошад. Маҳз барои ҳамин ананас сохтори нахдор ва қабурғамонанд дорад.
0: Бо замимаи Зудфуд хӯрок фармоиш дода, то дари хона овардани онро назорат кунед. Осон, бенавбат ва қулай. Зудфудро аз App Store ва Google Play боргирӣ кунед. Ё занг бизанед. 14-00. Зудфуд. Сифати баланд ва лаззати бештар.
2: Love Music on Asia Plus.
3: Партнер рубрики «Слушай сердцем» – Gorilla Energy. Gorilla Energy. Заряди свой инстинкт.
4: Любовь на расстоянии, как разговор без слов, как прикосновение на уровне сердца. Ты можешь быть где угодно, но если ты внутри кого-то, в его мыслях, в его воспоминаниях или, может быть, ожиданиях, ты уже рядом. Этот трек звучит именно так, как присутствие, даже если между вами целые города, страны или жизни. Слушаем и вспоминаем, кто для нас остается важным, несмотря на расстояние. Мартин Гаррикс, Dub Vision, Wherever You Are.

0: Когда энергия встречается с музыкой, начинается Gorillaz Light & Sound 2026. 30 мая в СПА Хайот. Старт в 12.00. Тебя ждет дрифт, прыжки на байках, скейт, трюки за деньги, танцевальные батлы, матч PUBG Mobile и ценные призы от Горилла. Хедлайнер феста – певица Кисо. Вход свободный. Gorilla Energy. Заряди свой инстинкт.
1: همسفر صبح، شریکی کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: 33 درجه گرم. در دوشنبه و نهایت به جمهوری هوا امروز 33 درجه گرم می شود. بنابراین امروز می توانید لباسی سبک تر پوشید، اما در همگونه وضع هوا خود را احتیاط کنید.
1: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
2: Радио «Азия Плюс». Бару еще не дан. «Азия Плюс».

0: Реклама Дар Азия Плюс. Судья отправляется смотреть ВАР. И это победа для всех фанатов Сникерс. Покупай аукционные Сникерс в футбольной упаковке и участвуй в большой футбольной акции к чемпионату мира по футболу 2026. Ищи надписи «Гол», «Офсайд», «Ред Кард», «ВАР». Сканируй упаковку, регистрируйся на сайте sneakersni.promo.com и выигрывай призы каждую неделю. PlayStation 5, Mi Band 10, футбольные мячи, сертификаты «Рабек», абонементы «Xfit». С каждой упаковкой шансы растут. Тут Сникерс, вкус который заряжает на победу.
1: О, че купки багоромат? Гул оф то апш, боз аллергия.
2: Урум азизам. И лоджаш хаст аллервик. Рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
1: Зуд? Яны?
2: Хамаги дар давоми 30 дакика таасир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 саат аз нишонаҳои он озоди. Аллервик хоб болуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
1: Ба кӯдакон ҳам мумкин است.
2: با کودکانی از دو سال بالا و تمام بی اویلا بی خف است.
1: من به تو چیکار میکردم ها؟
2: Аллервик, хайоти бе аллергия, аз дурхунаго пурсон шавет.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг вперед. Впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
0: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
6: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ. Мегароли панирӣ вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо. Мегароли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
7: Рақами телефони идораи реклама
8: 41-41. Мавджи Бовари, барои фавджи мардум. Шабона Руз, Радиои Азия.

0: Радамна.
1: Тота Рона. Радамандии Таронагои Тоджики аз руи завку интихоби шумо. Та радиои Азия Плюс.
2: Замона оханкои навин дорад, ки касро ехсоси гуногун мебахшад. Таронаи нави замона аз сароянда махбуб, Афзалшо Шодиев ва Муборис Усманов бошад, дилхоро осудаву, ақлхоро равшан месозад.

0: Коротко о главном.
1: Махди Баротов завоевал бронзовую медаль чемпионата Азии по греко-римской борьбе. В Таджикистане расширят производство лекарств и переработку лекарственных растений. В республике планируют принять программу по профилактике диабета. Более 200 компаний представят свою продукцию на международной ярмарке СОУ. В Душанбе пройдет шахматный турнир для детей и подростков. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Басу бараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
4: Радио Азия Плюс.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. ریکلاما در آسیا پلیس. تابستان فرا می رسد. 29 مای در باغ ایرم شهر دوشنبه فستیوال اولیوی سلام تابستان از آسیا پلیس و آبی زلال برگزار می شود. از ساعت 14 تا ساعت 19 شما و فرزندان شما را شو برنامه جالب، تحفه ها، انیماتور ها، آزمون و ویکترین ها، حوزه های بازی، رنگ و تصویر ها، ورزش، سرود و موسیقی، صورتگیری، غذای خوشمزه و البته هنرمند دون سنت کورون انتظارن. شریکان فستیوال بیلیندا، شرکت سردار، کیتس کرافت، پیشنهاد غذای بولازت از یووار، ماواتی، فورام، کرمبر و دودو پیتزا.
1: Утро не повод тормозить. Ты включаешь день на максимум, а кофе уже готов. Грейс 3 в 1. Насыщенный вкус, нежные сливки, сладкий баланс.
2: 3 в 1, чтобы не терять ни секунды.
1: Для учебы, для креатива, для дел, для драйва. Ты в движении. Грейс всегда с тобой.
2: Грейс 3 в 1. Вкус, стиль, энергия. Все в одной чашке.
1: Начни красиво, продолжай продуктивно.
3: Мегачипс Харида, як я все сертификат рубам. مبلغی 1000 سومونی برد کن.
4: رمز رو از بسته میگا چیپس در سومونه میگا چیپس نقطه جی با قید گیر
3: و یا اون رو طریق اس ام اس با نوشتن نمونه سبی خود و شهر زیست
4: به رقم 94888888 فرست.
3: اقدام هر روز جمعه در رادیوی مو ساعت 19 برگزار میگردد. مفصل در سومونه میگا چیپس نقطه جی.
5: Ты живёшь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин, комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин. Твоя энергия. Твоя сила.
2: Спрашивайте в аптеках вашего города.
0: Рахами телефона и дорая реклама.
2: Чилюяк, чилюяк. Радио Азия Плюс.
0: Барой Шунидан.
2: Азия Плюс. Азия Плюс.

0: Love Music on Asia Plus.
1: Партнер рубрики «Слушай сердцем» – Gorilla Energy. Gorilla Energy – заряди свой инстинкт.
2: Птица одного оперения держится вместе. Есть такая пословица. В жизни это про тех, кто тебя понимает даже в молчании. Кто на той же частоте, в том же ритме, в той же тишине. Найдешь такого – держись за него и не отпускай. Ну а пока слушаем Билли Айлиш «Birds of a Feather».

0: Когда энергия встречается с музыкой, начинается Gorillaz Light and Sound 2026. 30 мая в СПА Хайот. Старт в 12:00. Тебя ждет дрифт, прыжки на байках, скейт, трюки за деньги, танцевальные батлы, матч PUBG Mobile и ценные призы от Gorilla. Хедлайнер феста – певица Кисо. Вход свободный. Gorilla Energy. Заряди свой инстинкт.
1: Сочное. Восточное. Радио «Азия Плюс».

0: Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Танцпол, яркий бит и стильный вокал. Встречайте хит «Think About Us» от Сони Фодера, D.O.D. и Поппи Банскоп. Настроение настоящей ночной вечеринки. В эфире «Азия Плюс».

0: در توجیکستان 13.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهو انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Добрый день, с новостями к этому часу. В студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В Таджикистане расширят производство лекарств и переработку лекарственных растений. В республике планируют принять программу по профилактике диабета. Более 200 компаний представят свою продукцию на международной ярмарке СУГД. Далее подробности этих и других событий. В Таджикистане планируют принять программу по профилактике диабета до 2030 года. Проект программы был рассмотрен накануне на заседании правительства. По словам министра здравоохранения Джамолидина Абдулузуда, программа направлена на снижение заболеваемости диабетом и смертности от него, раннюю диагностику, улучшение эндокринологической помощи, доступность лечения, укрепление материально-технической базы медучреждений. Президент республики Эмомали Рахмон отметил, что для эффективной профилактики диабета важна не только лечение, но и здоровое питание, активный образ жизни, занятия спортом и прогулки. На заседании также рассмотрели проект программы развития фармацевтической промышленности. Ее цель – развитие производства отечественных лекарств, внедрение современных технологий, расширение выпуска импортозамещающей продукции, обеспечение населения местными препаратами и развитие переработки лекарственных растений. Кроме того, в ближайшие годы будет налажено выращивание, сбор и переработка лекарственных растений, а также привлечены иностранные инвестиции для развития этой сферы. Таджикский борец Махди Барутов стал бронзовым призером чемпионата Азии по борьбе, который проходит во Вьетнаме. Турнир проходит 23 мая и продолжится он до 9 июня в городе Данан. И собрал турнир около 1000 спортсменов, тренеров и представителей делегаций из 25 стран и территорий Азии. Соревнования проводятся сразу в нескольких дисциплинах. Это вольная борьба, греко-римская борьба, женская борьба и пляжная борьба среди спортсменов различных возрастных категорий. В СУГДе продолжается подготовка к проведению международной торгово-инвестиционной ярмарки СУГД, которая в этом году запланирована на 18 июня. Свою продукцию и возможности представят более 200 компаний и предприятий области. Ожидается участие зарубежных инвесторов, предпринимателей и официальных делегаций из различных стран мира. В этом году ярмарка получила новый формат и значительно обновленную концепцию проведения. Изменения коснулись как оформления выставочных площадок, и дизайна орнаментов до музыкального сопровождения мероприятий с учетом богатой культуры, национальных традиций и искусства таджикского народа. Ожидаются новые переговоры между партнерами, подписание соглашений и контрактов. Отметим, что международная торговая ярмарка СУГ-25, прошедшая в июне прошлого года, собрала около 500 участников и гостей из разных стран. Было подписано тогда 76 соглашений и договоров о сотрудничестве. Россия собирается с 30 мая ввести временные ограничения на импорт из Армении ряда ягод и свежих овощей, сообщили в Россельхознадзоре. Ведомстве уточнили, что шаги предприняты в связи с участившимися случаями нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции и в целях обеспечения фитосанитарного благополучия, которое находится под угрозой. Ранее Россия полностью остановила импорт и продажу минеральной воды Джермук и цветочной продукции из Армении. Для Армении последствия этого ограничения могут быть весьма болезненными, однако для экономики всей страны это не станет катастрофой, отмечают эксперты. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия приостановит соглашение по газу, если Армения продолжит внешнеполитический курс на сближение с Евросоюзом. Как пишет Лента.ру, отношения России и Армении переживают глубокий системный кризис. После заморозки своего членства в ОДКБ Ереван постепенно начал курс на сближение с ЕС. В Душанбе пройдет шахматный турнир для детей и подростков. Блиц-турнир состоится завтра, 30 числа, в 11 часов в детском парке Душанбе и будет посвящен Дню молодежи и Дню защиты детей. К участию приглашаются дети и подростки до 18 лет. Победителей ждут грамоты, медали, памятные призы. Регистрация только онлайн. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тароной авали суатро роллер бароэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш багар як хонадон.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Пока одни просто следят за курсом доллара, другие уже торгуют на международных рынках. Life Finance Академия помогает начать с нуля. Трейдинг, инвестиции и искусственный интеллект в финансах. Понятно, пошагово, с практикой. Хотите проще? Используйте копи-трейдинг. Сделки профессионалов копируются автоматически. Этому тоже учат в Академии онлайн или офлайн, как вам удобно. Life Finance Академия Таджикистан. Ваш выход на мировой рынок. Наш адрес: улица Дружбы Народов, Ашан, 4 этаж, кабинет 43. Телефон 935-552-545. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg. Или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg. Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
0: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке. Покупай баночку XL. Регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Ваш бизнес производит, мы помогаем ему расти. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк поддерживает тех, кто создает, строит и развивает. Кредиты для предпринимателей производственной сферы всего по 14% годовых в национальной валюте. Новые цехи, новые рабочие места, новые возможности начинаются с правильного финансового партнера. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк. Вместе создаем будущее.
4: Рахами телефон и дорая реклама.
0: Чилюяк, чилюяк.
5: Азия Плюс.

0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: شما سوفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سوفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سوفا نبود. خواهید که سوفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41. Азия Плюс. Радио по харфи аввари алифбо.

0: Asia Plus. Партнер рубрики «Слушай сердцем» – Gorilla Energy. Gorilla Energy – заряди свой инстинкт.
1: Иногда химия в отношениях возникает сразу. Ни намеков, ни медленных сближений. Все ясно с первой же секунды. И эта песня именно о таком притяжении, которое невозможно сдержать. Ariana Grande – «Into You».

0: Когда энергия встречается с музыкой, начинается Gorillaz Light and Sound 2026. 30 мая в СПА Хайот. Старт в 12.00. Тебя ждет дрифт, прыжки на байках, скейт, трюки за деньги, танцевальные батлы, матч PUBG Mobile и ценные призы от Gorilla. Хедлайнер феста – певица Кисо. Вход свободный. Gorilla Energy. Заряди свой инстинкт.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
0: Погружаемся в атмосферу будущего. Электронный хит «Out of Mind Body» от Enima и EJ. Глубокий бит, гипнотический вокал и музыка, которая буквально уносит из реальности.

0: Коротко о главном.
1: По итогам водной конференции в Душанбе приняли 3 ключевых документа. В Душанбе очередного ребенка изъяли из семьи и отправили в школу-интернат. Многоэтажный жилой дом в Румынии попал российский беспилотник. Более 200 таджикских дзюдоистов выступят на Кубке Азии в Ташкенте. ООН предупреждает о рекордной жаре в ближайшие 5 лет. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком Арвант. Скачивайте приложение Арвант и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Арвант. Наша поддержка. Ваш успех.
3: Хабар, Тахлиль, Фарухат, Азия Плюс. Баруйханы Шашунидан.

0: لذت طبیعت را احساس کن. ریکلاما در آسیا پلوس.
1: اوه چی خوب که بهار اومد. گل، آفتاب، آبش، باز آلرژی.
2: آروم عزیزم، علاجش هست آلرویک، راهویابی زود و به خف از آلرژی.
1: زود یعنی؟
2: همگی در دوام 30 دقیقه تاثیر میکند. یک هفته در یک روز و تو 24 ساعت از نشانه های آن آزادی. آلرویک خوب بلود نمیکند و به حیات فعالانه خلل نمیرساند.
1: با کودکان هم ممکن است؟
2: با کودکانی از 2 سال بالا و تمام اویلا به خف است.
1: من به تو چیکار میکردم ها؟
2: Allergic. Хайоти бе аллергия. Аз дорухунаго пурсон шавет.
3: Современные возможности в один клик. Скоринговый кредит от Сануат Судирот Банка. Оформите заявку прямо сейчас через SSB Mobile или на ssb.tj. Быстро, удобно, без лишних хлопот. Подробнее по номеру 8855. Сануат Судирот Банк. Ваш успех начинается с нами.
4: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
5: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
4: Даже так? А я думала, ты верен мне.
5: Я верен своему вкусу.
6: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
7: Вода с доставкой на дом и в офис.
8: Телефон колл-центра.
7: 84-84.
6: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
9: Анатис.
0: Рахами телефона Едора и реклама. Чилуяк, чилуяк. Азия Плюс. Дорогие Бодой Хаспият.

0: Ankela Zador Zut Food va KFC. Farmoyishi khurok oson va benavbat.
1: Шарбати помидор дар ҳавопаймо тасодуфан болаззаттар нест. Аз сабаби паст будани фишор ва хушк будани ҳаво, рецепторҳои таъм тақрибан 30% ҳассосияти худро ба ширинӣ ва шӯри гу мекунанд. Аммо шарбати помидор дорои глутаматҳо аст, ки дар чунин шароит бозам пурқувваттар ва болаззаттар эҳсос мешаванд.
0: Бозам имаи Зуд Фуд хӯрок фармоиш дода, то дари хона овардани онро назорат кунед. Осон, бенавбат ва қулай. Зуд Фудро аз App Store ва Google Play боргирӣ кунед. Ё занг бизанед. 14-00. Зуд Фуд. Сифати баланд ва лаззати бештар.
2: Партнер рубрики «Слушай сердцем» – Горилла Энерджи. Горилла Энерджи. Заряди свой инстинкт.
3: Какая бы история ни была за плечами, следующая страница все еще пуста. И это не страшно, это ведь шанс. На этих страницах вы сможете вместе подобрать слова, заголовки, главы. Все еще можно написать и переписать. И не страшно не знать финал. Главное – знать, с кем ты пишешь свою историю. Наташа Бедингфилд, Unwritten.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: عجبه با هوای داردین دیر کوهن عرفی که تخمی مهر میکاریم و جز دشمن نمیروید. عرفی شیرازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کلای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: Так звучит радио «Азия Плюс».

0: Soat در Tojikiston 15.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Добрый день. С новостями к этому часу. В студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. По итогам водной конференции в Душанбе приняли три ключевых документа. В Душанбе очередного ребенка из Яли семьи отправили в школу-интернат. Более 200 отечественных дзюдоистов выступят на Кубке Азии в Ташкенте. Далее подробности этих и других событий. В Душанбе завершила свою работу четвертая международная конференция, посвященная десятилетию действий «Вода для устойчивого развития». Душанбинская декларация стала главным итоговым документом конференции. В ней содержатся рекомендации и практические ориентиры по укреплению международного сотрудничества, развитию партнерства и ускорению выполнения обязательств в сфере водных ресурсов. Также будут подготовлены и представлены резюме сопредседателей, которое должно отразить основные выводы обсуждений, которые прошли на пленарных заседаниях, тематических сессиях, панельных дискуссиях, форумах и других мероприятиях. Третий документ – это вклад Душанбинского водного процесса в конференцию ООН по водным ресурсам. Он должен связать итоги встречи в Душанбе с подготовкой к следующей глобальной конференции по воде под эгидой ООН. Также на конференции было отмечено, что для улучшения доступа людей к чистой воде и санитарии ежегодно не хватает более 130 миллиардов долларов. Многоэтажный жилой дом в румынском городе Галац, неподалеку от границы с Украиной, минувшей ночью попал российский беспилотник. Дрон врезался в 10-й этаж, в одну из квартир начался пожар. Двоих госпитализировали с травмами, еще два человека получили медицинскую помощь на месте. К 3 утра пожар потушили. В Министерстве обороны Румынии сказали, что беспилотник не пытались сбить, так как он находился слишком близко к городской застройке, и это могло бы привести к большим разрушениям. Президент Румынии созвал экстренное заседание Совбеза страны, а МИД Румынии вызвал российского посла. С осуждением выступили НАТО, ЕС, европейские страны. Российские власти пока не комментировали инцидент. В Душанбе очередного ребенка изъяли из семьи из-за безответственного отношения родителей к его воспитанию и обучению и отправили в школу-интернат номер 1 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Как сообщает столичная милиция, родители ребенка не уделяли должного внимания его развитию, а также препятствовали его полноценному обучению. В милиции вновь призвали родителей не оставлять детей и не быть равнодушными к воспитанию и их образованию. Более 200 отечественных спортсменов примут участие в Кубке Азии по дзюдо среди кадетов и юниоров, который пройдет с 28 по 31 мая в Ташкенте. Турнир соберет около 1200 спортсменов из 12 стран. Соревнования традиционно проводятся в память известного узбекского дзюдоиста Учкуна Мурадова. Борьба развернется в различных весовых категориях, а уровень конкуренции обещает быть высоким. На татами выйдут сильнейшие молодые спортсмены региона. Отметим, что в прошлом 25-м году на Кубке Азии в Ташкенте сборная страны завоевала 2 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые награды. По данным Всемирной метеорологической организации, период с 2026 по 30-е годы может стать самым жарким за всю историю современных наблюдений. Среднегодовая температура будет превышать средний уровень до индустриального периода на 1,3 и 1,9 градусов. Наиболее вероятным кандидатом на новый рекорд специалисты называют 2027 год, что связывают с влиянием климатического явления «Эль-Ниньо». Отдельное внимание эксперты уделяют Северной Европе. По их прогнозам, регион в ближайшие 5 лет может столкнуться с очень влажными зимами. Метеорологи рассматривают это как один из ключевых климатических рисков, поскольку такие условия повышают вероятность возникновения наводнений. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тароной авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Реклама дар Азия Плюс. Тобистон фаро мерасад. 29 май дар боғи Ирам, шаҳри Душанбе, фестивали оилавии Салом Тобистон аз Азия Плюс ва Оби Зулол баргузор мешавад. Аз соати 14 то соати 19 шумо ва фарзандони шуморо шоу-барномаи ҷолиб, тӯҳфаҳо, аниматорҳо, озмуну викторинаҳо, ҳавзаҳои бозӣ, рангу тасвирҳо, варзиш, суруду мусиқӣ, суратгирӣ, ғизои хушмазза ва албатта ҳунармандону санъаткорон интизоранд. Шарикони фестивал Билинда, ширкати Сардор, Kids Craft, пешниҳоди ғизои болаззат аз Йовар, Маавати, Форам, Крембер ва Додо Пицца.
1: Пока одни просто следят за курсом доллара, другие уже торгуют на международных рынках. Life Finance Академия помогает начать с нуля. Трейдинг, инвестиции и искусственный интеллект в финансах. Понятно, пошагово, с практикой. Хотите проще? Используйте копи-трейдинг. Сделки профессионалов копируются автоматически. Этому тоже учат в Академии онлайн или офлайн, как вам удобно. Life Finance Академия Таджикистан. Ваш выход на мировой рынок. Наш адрес: улица Дружбы Народов, Ашан, 4 этаж, кабинет 43. Телефон 935-552-545.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Nitro Energy Harida, yake az se sertifikat ro ba mablaghi 1000 somoni burd kun. Ramzro azarchai Nitro Energy dar somonai Nitro nuqta.tj ba qayd gir va yo onro tariqi SMS bo navishtani nomunasabi khud va shahri zist ba raqami 93-959-4-0 firist. Iqdom har rozi jumua dar radioi mo soati 19:30 bargozor megardad. Mufassal dar somonai Nitro nuqta.tj yak zarfcha yak imkoniyat. Onro az dast nade.
0: رقم تلفن اداره رکلام 41 41.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
3: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
2: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: شما سوفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سوفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سوفا نبود. خواهید که سوفا برطرف شود در حال به شما یاری میدهد برمیسال.
5: رقم تلفنی اداره رکلامه 41 41.

0: Задбор Zoot Food ва KFC. Фармоиши хурок. Осон ва бенавбат.
1: Шоколади сио метавонад барои хотира муфид бошад. Флавоноидҳои какао, ба хусус эпикатехин, гардиши хунро дар майна, аз ҷумла дар гиппокамп, қисме ки барои омӯзиш ва хотира масъул аст, беҳтар мекунанд. Истеъмоли мунтазами миқдори муътадили шоколади сио бо таркиби какао аз 70% боло ва нигоҳдории фаъолияти маърифатӣ дар синни пирӣ мусоидат мекунад.
0: Бо замимаи Zoot Food хӯрок фармоиш дода, то дари хона овардани онро назорат кунед. Осон, бенавбат ва қулай. Zoot Food-ро аз App Store ва Google Play боргирӣ кунед. Ё занг бизанед. 1400. Zoot Food. Сифати баланд ва лаззати бештар.
2: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
3: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
4: Нужно ли соблюдать строгую диету при грудном вскармливании? Этот вопрос волнует практически каждую молодую маму. Сегодня поговорим об этом. Здравствуйте, это рубрика «Малыш в центре». С вами Лола Абдуназарова. Строгая диета при грудном вскармливании не нужна. Кормящей маме не нужны ограничения из отварной гречки и курицы. Организм малыша только знакомится с миром постепенно, в том числе и через питание мамы. Поэтому разнообразный и полноценный рацион – это нормально и даже полезно. Можно есть овощи, фрукты, мясо, рыбу, молочные продукты и крупы. Главное – наблюдать за самочувствием ребенка. Если после какого-то продукта малыш становится беспокойным, у него появляется сыпь или начинаются проблемы с животиком, тогда стоит обсудить это с врачом и временно исключить подозрительно продукт из рациона. Важно помнить, питание мамы должно поддерживать не только малыша, но и саму маму. Ведь уставшая, голодная и тревожная мама – это совсем не про счастливое материнство. Есть еще один миф, что нельзя ничего яркого, сладкого или вкусного. Но на самом деле строгие ограничения без причины могут только добавить стресса и снизить удовольствие от этого особенного периода. Не вводите в свой рацион сразу несколько новых продуктов в один день. Так будет проще понять реакцию малыша и сохранить спокойствие самой маме. Пейте достаточно воды, ешьте регулярно и разнообразно. Отдыхайте при любой возможности и не бойтесь просить помощи у близких в этот период. Грудное вскармливание – это не экзамен на идеальную маму. Это прежде всего связь, тепло и любовь. Заботьтесь о себе и о своем малыше. Ну а позаботиться о коже крохи вам помогут подгузники Sof Premium. Мягкие, как мамины объятия.
3: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей.
5: Love Music on Asia Plus.
3: Партнер рубрики «Слушай сердцем» – Gorilla Energy. Gorilla Energy – заряди свой инстинкт.
6: Любовь на расстоянии – как разговор без слов, как прикосновение на уровне сердца. Ты можешь быть где угодно, но если ты внутри кого-то, в его мыслях, в его воспоминаниях или, может быть, ожиданиях, ты уже рядом. Этот трек звучит именно так, как присутствие, даже если между вами целые города, страны или жизни. Слушаем и вспоминаем, кто для нас остается важным, несмотря на расстояние. Мартин Гаррикс, Dub Vision, Wherever You Are.

0: Когда энергия встречается с музыкой, начинается Gorillaz Light & Sound 2026. 30 мая в СПА Хайот. Старт в 12.00. Тебя ждет дрифт, прыжки на байках, скейт, трюки за деньги, танцевальные батлы, матч PUBG Mobile и ценные призы от Gorilla. Хедлайнер феста – певица Кисо. Вход свободный. Gorilla Energy. Заряди свой инстинкт.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
2: Юра Лиджин, певица Биберекса и «Fightless» — это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит «New Religion» в эфире

0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Лето уже стучится в двери, а мы его встречаем громко. 29 мая в Ботаническом саду Бухейрам. Семейный фестиваль «Салон Тобистон» от «Азия Плюс» и «Обизулол». С 14 до 19.00 вас ждет все, что любят дети и взрослые. Аниматоры, мастер-классы, конкурсы, викторины, спортивные игры, арт-зоны, музыка, артисты, вкусная еда и фотолокации. Берите семью, друзей и хорошее настроение. «Салон Тобистон». Лето начинается здесь. Партнеры «Белинда», «Сардор» и «Китскрафт». Фуд-партнеры «Йовар», «Мабати», «Кафе Форам», «Крембер» и «Додо Пицца». Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, годом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
2: Бангометулуй офтоп, вахты кирузи нав, сармишават. از بلندی کلاهو چشمه پوکه با پویان ها می شورد. آناتیس مجروی چشمه کوهی رو از کلاهو تا قلب های شما می برد. رسوندنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
3: تلفن تماس 84-84. آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است.
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: Производство – это сила страны. А сильным идеям нужна поддержка. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк запускает специальную акцию для предпринимателей производственной сферы. Кредиты в национальной валюте всего под 14% годовых. Открывайте новые цехи, расширяйте бизнес, создавайте рабочие места. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк. Когда ваша идея работает на будущее страны.
5: Рахами телефоны и дорая реклама.
6: Чилуяк, чилуяк. Азия Плюс, Азия Плюс.
7: Рубару, бомарду, мавджу, бомавджи замона. Радио и Азия.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربتی برمیسال سولفا را رف، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
2: Бывает хочется перекусить, но с пользой. Фисташки Баракат – это энергия, витамины и чистый натуральный вкус. Выбирайте, что вам по душе. Иранские, турецкие, таджикские – отборные орехи для легкого и полезного перекуса. Без добавок, без лишнего, только то, что дала природа. В дороге, на работе или дома – всегда к месту. Фисташки Баракат – натурально, полезно, с любовью.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Мегачипс خریده یکی از سه سرتیفیکات رو با مبلغ 1000 سومونی برد کن. رمز رو از بسته میگاچیپس در سومونه میگاچیپس نقطه دیجی با قیدگیر و یا اون رو طریق SMS با نوشتن نمونه سبی خود و شهر زیست به رقم 94-888-88 فیریست. اقدام هر روز جمعه در رادیو ایمو ساعت 19 برگزار میگردد. مفصل در سومونه میگاچیپس نقطه دیجی.
5: بکوپای баночку XL. Регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй SMS на номер 94-777-77.
6: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
5: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
6: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
5: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
4: Басу бараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
3: Радио
7: Азия Плюс.
8: بیا بی بهانه با من مشو تو بگانه

0: Нагела за двор зуд фуд ва KFC. Фармоиши хурок. Осон ва бенавбат.
1: Попкорнро ҳазорҳо сол пештар ҳам медонистанд. Қадимтарин донаҳои таркидаи ҷувори мака дар ғорҳои Нью-Мексико ёфт шуданд. Мардуми бумии Амрико тамоми хушаҳои ҷувори макаро ба реги тафсон ё равғани гарм партофтанд. Маъзонҳо аввалин шуда попкорнро барои ороишҳои маросимӣ истифода бурданд.
0: Бо замимаи зуд фуд хӯрок фармоиш дода, то дари хона овардани онро назорат кунед. Осон, бенавбат ва қулай. Зуд фудро аз App Store ва Google Play боргирӣ кунед. Ё занг бизанед. 14-00. Зуд фуд. Сифати баланд ва лаззати бештар.
2: Партнер рубрики «Слушай сердцем» – Горилла Энерджи. Горилла Энерджи. Заряди свой инстинкт.
3: Иногда судьба выбирает за тебя, и в самый неудачный момент, в самый хаотичный день ты встречаешь любовь. Да, она не всегда приходит вовремя, зато всегда туда, где нужна. В хаос, в пустоту, в момент, когда все разлетается на части. Иногда из этого и рождается сила, потому что вместе вы стали островом в чужом шторме. Rihanna and Calvin Harris, We Found Love.

0: Когда энергия встречается с музыкой, начинается Gorillaz Light and Sound 2026. 30 мая в СПА Хайот. Старт в 12:00. Тебя ждет дрифт, прыжки на байках, скейт, трюки за деньги, танцевальные батлы, матч PUBG Mobile и ценные призы от Gorilla. Хедлайнер феста – певица Кисо. Вход свободный. Gorilla Energy. Заряди свой инстинкт.
1: Азия Плюс.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: I can wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит. В эфире «Азия Плюс».

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Авджи Давлат Сифлет Таб Он Ро Дурузе Беш Нест. Хок Агар Имруз Бар Чархаст. Фардо Зери Пост. Бедил.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Радио Азия Плюс. Барои шунидан. Азия Плюс.

0: در تاجیکستان هفته.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکو.
0: موجی بوبری. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Добрый вечер. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В Душанбе обсудили проект строительства предприятия по переработке мусора и производства электроэнергии за счет отходов. Встреча прошла с участием министра энергетики и водных ресурсов Далира Джума, главы комитета по охране окружающей среды Бахудура Шерализода и руководства китайской компании Wangmen Environment. Ожидается, что реализация проекта позволит улучшить экологическую ситуацию в столице, сократить объемы бытовых отходов, создать новые рабочие места и увеличить энергетические мощности города. Таджикистан и Китай подписали соглашение об экспорте и импорте куриного мяса в целях безопасности и предотвращения распространения заболеваний. Так обе страны обязуются проверять куриное мясо перед экспортом и импортом, проводить ветеринарный контроль и выдавать сертификат безопасности. Страны также должны предоставлять друг другу информацию о том, какие предприятия производят куриное мясо, какие объемы продукции экспортируют и выявлялись ли на них нарушения правил или санитарные проблемы. Помимо этого, специалисты одной страны могут направляться в другую страну для проведения проверок. При транспортировке куриного мяса и при его переработке запрещается смешивать его с другими видами продукции. Если возникнет инфекционное или паразитарное заболевание, опасная продукция подлежит отзыву. Худжан стал вторым городом Таджикистана после Душанбе, присоединившимся к международной программе «Зеленые города» Европейского банка реконструкции и развития. Это открывает для города доступ к международным механизмам финансирования экологических и инфраструктурных проектов. Также участие в программе позволит Худжанзу привлекать гранты и льготное финансирование для реализации приоритетных зеленых проектов. Речь идет о модернизации городской инфраструктуры, повышении энергоэффективности, улучшении экологической ситуации и качества жизни населения. Кроме того, совместно с ЕБРР будет разработан комплексный план действий «Зеленый город», который определит ключевые меры по решению экологических проблем и эффективному использованию ресурсов. Делегация специалистов сельскохозяйственной отрасли города Душанбе посетила международную выставку сельскохозяйственной техники в Китае в рамках развития международного сотрудничества. Целью визита стало изучение современных технологий и обмен опытом в аграрной сфере. На выставке были представлены образцы новейшей сельхозтехники, в том числе и автоматизированные тракторы, систему капельного орошения, уборочные комбайны и цифровые технологии управления земельными ресурсами. В ходе мероприятия наши специалисты провели встречи с производителями сельхозтехники и китайскими экспертами, обсудив перспективы импорта и использования современных технологий в условиях Таджикистана. Более 200 отечественных спортсменов принимают участие в Кубке Азии по дзюдо среди кадетов и юниоров, который проходит в Ташкенте. Турнир собрал около 1200 спортсменов из 12 стран. Соревнования традиционно проводятся в память известного узбекского дзюдоиста Учкуна Мурадова. Отметим, что в прошлом году на Кубке Азии в Ташкенте наша сборная завоевала 2 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые награды. А в Душанбе завтра пройдет шахматный турнир для детей и подростков. Блиц-турнир состоится в 11 часов в детском парке Душанбе и будет посвящен Дню молодежи, а также Дню защиты детей. К участию приглашаются дети и подростки до 18 лет. Победители ждут грамоты, медали и памятные призы. Регистрация только онлайн. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях. Информационная служба радио «Азия Плюс» желает вам приятных выходных.
0: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Бугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятро Эхсосному.
1: Салом, шурамандагони азиз. Агентии обуховой шиноси Тоджикистан хабар дод, ки хавои ин шом асосан бебориш аст. Имшав дар Хорух то 10 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 17 дараҷа гарм, дар Бохтар то 19 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе Ҷумҳурӣ то 18 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: «Азия Плюс».

0: реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда-то, чтобы пригласить родных на свадьбу, отправляли гонца в путь за месяц до праздника. Потом пришла почта, и в каждом конверте помещалось целое сердце. Беспокойство матери, тоска жены, первое «люблю». После случилось чудо. Голос родного человека зазвучал сквозь провода, и границы растаяли, а люди стали ближе. А потом мы поднялись туда, где горы скрываются за облаками. Мы шли дальше и дальше, чтобы у каждого кишлака и аула появилась своя чистота. Сегодня отец слышит дочь за тысячи километров. Бабушка видит первые шаги внука в прямом эфире. Всех их объединяет одно – связь от Мегафон Таджикистан. 25 лет мы строим будущее вместе с вами. И сегодня это будущее в ваших руках. Мегафон Таджикистан. Мы делаем мир ближе.
2: Духтар Джон, аз дарди сар ягон чи дорем?
3: Албатта, пардифен.
2: О, пардифен? Тестар бьор.
3: Модар Джон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
2: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
3: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
2: دیدی پردیفین باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار
4: پردیفین داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفین از درد و تب.
5: اومودایی برای سطح مگای پنیری، مگا رولی پنیری، وقتی که در یک رول همش جمع شده است. مرغی لذیذ، پنیری آبشونده، کارتوشکای فری و طعمی به اندازه. کلون، لذیذ، سرغیزو، مگا رولی پنیری رو حس کن، تنها در KFC.
6: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
7: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.dj
6: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
7: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
6: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj.
8: Салом Асхуджан, файл ро фиристодам.
9: Салом аз Душанбе, кабул, даряк соня кшудашу.
10: Бохтар дар тамос, хамаш сос, сарде.
9: Тайор, олиджанов кор кардем. Вақти интернети хона суръат дорад, шаҳрҳо ба ҳам наздиктар мешаванд. 30 мегабит сония ҳамагӣ бо 155 сомонӣ ва IPTV ҳамчун тӯҳфа. Тоҷик Телеком. Дар куҷое ки бошед, мо ҳамеша наздикем. Тоҷикистон онлайн.
11: Аҷибадем. Ин стандарти ҷаҳонии тиб дар хидмати шумост. Ташхиси дақиқ, табобати муосир ва муносибати инфиродӣ ба ҳар як бемор. Маҳз ҳамин чиз, Аҷибадемро шарики бо эътимоди саломатии шумо мегардонад. Сифат, бехатарӣ ва касбиятро интихоб кунед. Аҷибадем, ҷое ки ба саломатии шумо арзиш медиҳанд. Барои маълумот занг занед 9-6-0-1-7-1-7.
12: Рақами телефони идораи реклама 41-41. Суруди нав дар Азия Плюс.
13: Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
14: Канорам бош, оҳанги қалб. Канорам бош, таронаи нав. Ҳамоне ки шуниданаш лаззати дигар дорад бо садои Саидо.

0: لذت طبیعت را احساس کن.
1: реклама дар Азия Плюс.
2: Нитро Енерджи харида, яке аз се сертификат ро ба маблаги 1000 сомони бурт кун. Рамзро азарчаи Нитро Енерджи дар сомонаи nitro.tj ба кайд гир ва ё онро тариқи SMS бо навиштани номунасаби худ ва шаҳри зист ба рақами 93-959-4-0 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи nitro.tj. Як зарфча, як имконият. Онро аз даст нади.
3: Привет! Из Худжанда. Файл отправила.
4: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
5: Бухтар на связи. Все четко. Запускай.
4: Готово. Отлично сработали.
6: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 сомони. И IPTV в подарок.
7: Таджик Телеком. Неважно, где вы. Мы рядом. Таджикистан онлайн.
8: Як замони қосидон мардум ро ба ҷашн тӯйҳо хабар мекарданд. Баъд почта пайдо шуд ва номаҳои пур аз эҳсосу самимият ба якдигар равон мешуданд. Баъди ин муъҷиза рух дод. Овози шахси наздик тавассути нуқилҳо садо медод. Мо мунтазам ба пеш ҳаракат мекардем. Имрӯз падар духтарашро аз масофаҳои дур мешунавад. Модар калон қадамҳои аввалини набирашро ба таври мустақим мебинад. Ҳамаи онҳоро як чиз муттаҳид месозад. Алоқа ва интернет аз Мегафон Тоҷикистон. 25 сол мо ояндаро ҳамроҳи шумо бунёд кардем ва имрӯз ин оянда дар дасти шумост. Мегафон Тоҷикистон. 25 сол бо ҳам.
9: Бахшида ба 35 солагии истиқлоли давлатии Тоҷикистон, иқдоми ҷашнӣ аз саноатсози Рудбонк барои соҳибкорони истеҳсолӣ. Акнун бо 14% солона бо пули миллӣ қарз бигиред. То 30 сентябр аз ин имконият истифода бурда, истеҳсолоти худро рушд бидиҳед ва ҳам дар таҳкими иқтидори истеҳсолии кишвар саҳм гузоред. Тафсилот бо телефони 8855. Мо ҳам қадами рушди иқтисоди миллӣ ва пуштибони боэътимоди соҳибкорони ватанием. Саноатсози Родбонк. Ҳадафи мо муваффақияти шумо.
10: Аҷибадем, ин стандарти ҷаҳонии тиб дар хидмати шумост. Ташхиси дақиқ, табобати муосир ва муносибати инфиродӣ ба ҳар як бемор. Маҳз ҳамин чиз, Аҷибадемро шарики боэътимоди саломатии шумо мегардонад. Сифат, бехатарӣ ва касбиятро интихоб кунед. Аҷибадем, ҷое ки ба саломатии шумо арзиш медиҳанд. Барои маълумот занг занед 986-8017-17.
11: Судья отправляется смотреть VAR. И это победа для всех фанатов Сникерс.
12: Покупай аукционные Сникерс в футбольной упаковке и участвуй в большой футбольной акции к чемпионату мира по футболу 2026.
11: Ищи надписи гол, офсайд, ред карт, VAR.
12: Сканируй упаковку, регистрируйся на сайте sneakersni.promo.com и выигрывай призы каждую неделю.
11: PlayStation 5, Mi Band 10, футбольные мячи, сертификаты Rabec, абонементы XFIT.
12: С каждой упаковкой шансы растут. Сникерс, вкус который заряжает на победу.
13: Рахами телефона и дорая реклама.
14: Чилуяк, чилуяк. Джонни Оча. Бошарики комфорт бэйби. Асрори сихати тифл ва ояндай соли мифарзанд.
15: Дуруд волидани азиз. Муносибати дуруст ба кудаки шармгин. Шармгинӣ дар баъзе кӯдакон хусусияти табиӣ аст. Мутахассисон мегӯянд ки маҷбур кардан ё масхара кардан метавонад ин ҳолатро бадтар кунад. Беҳтар аст кӯдакро тадриҷан ба муошират ҷалб кунем ва ӯро бо дигарон муқоиса накунем. ӯро дар пешгирии мушкилоташ дастгирӣ намуда, бо ҳамин хусусиятҳояш қабул кардан ба ӯ боварӣ мебахшад ва дар оянда метавонад як шахси комил ба камол расад. هر کودک طبیعت خود را دارد و به فهمیش نیاز نیست. اینچنین طفلکان و نگاهبینی مخصوص نیاز و احتیاج دارند. مثلا برای گشت و گذاری براحت آنها از اورپچه های بصفت کمفورت بیبی استفاده کنیم عین مدعا خواهد بود. سلامت باشید.
13: مادران اسرار براحتی و وقت خوش طفل را بهتر از دیگران می دانند.
14: کمفورت بیبی
13: زمینه برای راحت و آرامی سنجیده شده و با اعتماد.
16: Love Music on Asia Plus.
12: Спонсор рубрики «Мегафон Таджикистан». Розыгрыш «Мегамиллион» только для абонентов «Мегафон». Участвуйте и выигрывайте миллион всего за 3 самани. Подробности по номеру 650.
16: Мы часто говорим «грустный», когда на самом деле хотим сказать «пустой». Но бывают дни, когда именно это состояние – почти комфорт. Оно как теплое одеяло, в которое можно завернуться и просто быть. И следующий трек звучит, может быть, как грусть и одиночество, но такое красивое. Young Kai, Blue.

0: Для участия в розыгрыше «Мегамиллион» позвоните по номеру 650 или наберите звездочка 650 решетка и получите свой ID-код. Чем больше ID-кодов, тем больше шансов на выигрыш. Подробности по номеру 650 или в офисах «Мегафон».
1: Шарикела задбор зудфуд ва кивси. Формующих урок. Осон ва бейнаубат.
2: Тези каламфури чили ин мазани балки яку куниши вокеи дард аст. Молекулои капсаицин ба рецепторҳои дард ва ҳарорат пайваст шуда, майнаро водор мекунад фикр кунад ки забон месузад. Аз ҳамин сабаб шир, ки дорои сафедаи казеин аст, беҳтарин восита барои паст кардани тези аст. Он капсаицинро аз рецепторҳо воқеан мешӯяд.
1: Бо замимаи зудфуд хӯрок фармоиш дода, то дари хона овардани онро назорат кунед. Осон, бенавбат ва қулай. Зудфудро аз App Store ва Google Play боргирӣ кунед. Ё занг бизанед. 1400. Зудфуд. Сифати баланд ва лаззати бештар. Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Мощная энергия и вдохновение. Так звучит хит «Give me something» от Wine Republic. Песня о том, как даже в сложные моменты найти силы двигаться дальше.

Мюллер истесол кунанда е муваффакит даро Тереза, аз профил хой босифат ваустувор. Роллер, гармио осо иш, бахарьяк хонадон.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзалятро Эхсосному.
1: Салом, шурамандагони азиз. Агентии обуховошиноси Тоҷикистон хабар дод, ки ҳавои ин шом асосан бебориш аст. Имшав дар Хорух то 10 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 17 дараҷа гарм, дар Бохтар то 19 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе Ҷумҳурӣ то 18 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор сумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Твой стиль. Радио «Азия Плюс».
4: دل من پر از یه نفر توی شهر بارون ازش دل خورم اما دیوونشم بارون کاری کرد که از آدم خسته بشم بارون نمیتونم ازش

0: Азия Плюс. Бузя кисай тосы азиндаги.
1: Дилкаш, нумитаронай навини шабнами сурайо, ба мисли овозаш. Дилкаш, дилнишин. Мешунавему лазат мебарит.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: С Баракат вы всегда знаете, что приготовить. Потому что вкус – это не случайность, а выбор. Овсянка для тихого утра. Чечевица, маш и нут для глубокого насыщенного обеда. Перловка, пшено, фасоль для рецептов, что передаются с любовью. А рис басмати, девзира, лазар – как основа вашего идеального ужина. И финал дня – чай с пирогами и сахаром-рафинадом. Баракат вашему дому и вашему столу.
2: Шуму остава ковкогой музнок дар душанбе бисьори сифода мебарет. Пас абонементи неру роги хари колай ва фойданок аст. Бо абонемент дигар хар дафа пардох кардани хаки тавакувко лозим нест. Шуму ба хамаи тавакувкогой шахр ба мохлати интихоб шуда як хафта, як мо, ёки як соли пура бе махдудият дастраси пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сумонаи неру нухта тиджей ворид шуда тарифаи заруре ро интихоб кунед ва тариқи корти миллии ҳама бонкҳо ё тавассути QR рамз маблағро пардохт намоед. Ҳамчунин шумо метавонед тариқи ҳамёни DC Next дар бахши пардохти хизматрасонӣ маблағро пардохт кунед. Вақт ва пулро сарфа карда абонементи неруро худи ҳамин рӯз дастрас кунед.
3: Як замони қосидон мардумро ба ҷашну тӯйҳо хабар мекарданд. Баъд почта пайдо шуд ва номаҳои пур аз эҳсосу самимият ба якдигар равон мешуданд. بعدی این معجزه رخ داد. آوازی شخصی نزدیک توسط نقل ها صدا می داد. ما منتظم به پیش حرکت می کردیم. امروز پدر دخترش را از مسافه های دور می شنود. مادر کلان قدم های اولین نبیرش را به طور مستقیم می بیند. همه آنها را یک چیز متحد می سازد. علاقه و اینترنت از میگافون تاجیکستان. 25 سال ما آینده را همراه شما بنیاد کردیم و امروز این آینده در دست شماست. میگافون تاجیکستان 25 سال با هم.
4: Пока одни просто следят за курсом доллара, другие уже торгуют на международных рынках. Life Finance Academy помогает начать с нуля.
5: Трейдинг, инвестиции и искусственный интеллект в финансах.
4: Понятно, пошагово, с практикой. Хотите проще? Используйте копи-трейдинг. Сделки профессионалов копируются автоматически. Этому тоже учат в Академии онлайн или офлайн, как вам удобно.
5: Life Finance Academy Таджикистан.
4: Ваш выход на мировой рынок. Наш адрес: улица Дружбы Народов, Ашан, 4-й этаж, кабинет 43.
5: Телефон 935-552-545.
2: Рахами телефоны Дора и реклама.
0: Чилюяк, чилюяк. Азия Плюс. Дараджаи Болой Хаспият.
6: Азия Плюс.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. Как вам удается распознать человека, добрый он или злой? И приходилось ли вам менять свое первое впечатление о человеке спустя какое-то время? Первое впечатление обманчиво или есть другая причина? Давайте разберемся.
0: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Иногда выходит так, что очень хорошие люди оказываются самыми тяжелыми в отношениях. Почему так происходит? Потому что доброта и удобство не одно и то же. Есть люди, которые всем уступают, все терпят, молчат, но потом годами копят обиды и однажды взрываются так, что пугаются даже соседи. А есть люди прямые. Они сразу скажут: «Мне это не нравится». И с ними иногда проще, чем с теми, кто всегда улыбается. Удобный человек часто живет ради чужого одобрения. Он боится отказать, боится конфликта, боится показаться плохим. Удобный человек привыкает жить так, чтобы никого не расстроить. Он боится конфликта, боится выглядеть плохим, боится, что его перестанут любить. И постепенно начинается странная жизнь. Он говорит «да», когда хочет сказать «нет», улыбается, когда больно, помогает, когда сил уже совсем нет. А окружающие быстро привыкают к этому. Почему-то люди редко ценят тех, кто постоянно все терпит. Наоборот, начинают требовать еще больше. Иногда здоровый характер – это не вечная мягкость, а умение быть честным, уважать себя и при этом не унижать других. И, возможно, главный вопрос не в том, что добрый человек или злой, а в том, умеет ли он быть настоящим. Вот и все на сегодня. С вами была Нигина и программа «НИДО». До завтра! В это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. НИДО с Нигиной Мамаджановой.
2: Тутаруна. Радабандии тарунагуи туджики азруи завку интиховишумо. Та радуи Азия Плюс.
3: Нуриман, тарунаи навест, бо садои худжастеи мирзовали, ки ин лахзаои зиндегиро ширин тар месозад. با تلگرام کانالی رادیوی آسیا پلیوس اوبونه شده با این ترانه ها آواز دهد. شما را انتظاره.

0: لذت طبیعت را احساس کن. реклама дар Азия Плюс. Як замони қосидон мардумро ба ҷашну тӯйҳо хабар мекарданд. Баъд почта пайдо шуд ва номаҳои пур аз эҳсосу самимият ба якдигар равон мешуданд. Баъди ин муъҷиза рух дод. Овози шахси наздик тавассути нуқилҳо садо медод. Мо мунтазам ба пеш ҳаракат мекардем. Имрӯз падар духтарашро аз масофаҳои дур мешунавад. Модар калон қадамҳои аввалини набирашро ба таври мустақим мебинад. Ҳамаи онҳоро як чиз муттаҳид месозад. Алоқа ва интернет аз Мегафон Тоҷикистон. 25 сол мо ояндаро ҳамроҳи шумо бунёд кардем ва имрӯз ин оянда дар дасти шумост. Мегафон Тоҷикистон. 25 сол бо ҳам.
1: Судья отправляется смотреть VAR. И это победа для всех фанатов Сникерс.
2: Покупай аукционные Сникерс в футбольной упаковке и участвуй в большой футбольной акции к чемпионату мира по футболу 2026.
1: Ищи надписи Goal, Offside, Red Card, VAR.
2: Сканируй упаковку, регистрируйся на сайте sneakersny.promo.com и выигрывай призы каждую неделю.
1: PlayStation 5, Mi Band 10, футбольные мячи, сертификаты Rabec, абонементы X-Fit.
2: С каждой упаковкой шансы растут. Сникерс, вкус который заряжает на победу.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
0: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
5: Так звучит радио. Азия Плюс.

0: Гриша Пласс.
1: Партнер рубрики «Слушай сердцем» – Горилла Энерджи. Горилла Энерджи – заряди свой инстинкт.
2: Порой чувства не нужно объяснять. Они просто есть, как свободное падение, в котором нет страха. Только легкость, воздух и кто-то рядом, кто падает вместе с тобой. И неважно куда, главное – вместе. «Fly by midnight, infinitely falling».

0: Когда энергия встречается с музыкой, начинается Gorillaz Light & Sound 2026. 30 мая в СПА Хайот. Старт в 12.00. Тебя ждет дрифт, прыжки на байках, скейт, трюки за деньги, танцевальные батлы, матч PUBG Mobile и ценные призы от Gorilla. Хедлайнер феста – певица Кисо. Вход свободный. Gorilla Energy. Заряди свой инстинкт.
1: Шарикела задбор зутфуд ва КФСИ. Фармойши хурок. Осон ва бенаубат.
2: Шоколади сио метавонат барои хотирам муфид бошад. Флавоноидҳои какао ба хусуси эпикатехин гардиши хунро дар майна аз ҷумла дар гиппокамп, қисме ки барои омӯзиш ва хотира масъул аст, беҳтар мекунанд. Истеъмоли мунтазами миқдори муътадили шоколади сио бо таркиби какао аз 70% боло ва нигоҳдории фаъолияти маърифатӣ дар синни пирӣ мусоидат мекунад.
1: Бо замимаи зудфуд хӯрок фармоиш дода, то дари хона овардани онро назорат кунед. Осон, бенаубат ва қулай. Зудфудро аз App Store ва Google Play боргирӣ кунед. Ё занг бизанед. 14-00. Зудфуд. Сифати баланд ва лаззати бештар.
3: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
4: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
5: Нужно ли соблюдать строгую диету при грудном вскармливании? Этот вопрос волнует практически каждую молодую маму. Сегодня поговорим об этом. Здравствуйте, это рубрика «Малыш в центре». С вами Лола Абдуназарова. Строгая диета при грудном вскармливании не нужна. Кормящей маме не нужны ограничения из отварной гречки и курицы. Организм малыша только знакомится с миром постепенно, в том числе и через питание мамы. Поэтому разнообразный и полноценный рацион – это нормально и даже полезно. Можно есть овощи, фрукты, мясо, рыбу, молочные продукты и крупы. Главное – наблюдать за самочувствием ребенка. Если после какого-то продукта малыш становится беспокойным, у него появляется сыпь или начинаются проблемы с животиком, тогда стоит обсудить это с врачом и временно исключить подозрительно продукт из рациона. Важно помнить, питание мамы должно поддерживать не только малыша, но и саму маму. Ведь уставшая, голодная и тревожная мама – это совсем не про счастливое материнство. Есть еще один миф, что нельзя ничего яркого, сладкого или вкусного. Но на самом деле строгие ограничения без причины могут только добавить стресса и снизить удовольствие от этого особенного периода. Не вводите в свой рацион сразу несколько новых продуктов в один день. Так будет проще понять реакцию малыша и сохранить спокойствие самой маме. Пейте достаточно воды, ешьте регулярно и разнообразно. Отдыхайте при любой возможности и не бойтесь просить помощи у близких в этот период. Грудное вскармливание – это не экзамен на идеальную маму. Это прежде всего связь, тепло и любовь. Заботьтесь о себе и о своем малыше. Ну а позаботиться о коже крохи вам помогут подгузники Sof Premium. Мягкие, как мамины объятия.
4: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей.
6: Радио Азия Плюс.
1: Барой Шунидан.
6: Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Tro Colors, Safri Duo и Крис де Саранти. Вот такой интересный тандем создал хит Head Evan Water. Энергичный клубный сингл с легендарными ударными от Safri Duo и мощным вокалом. Музыка о том, как держать голову над водой и идти к свету, несмотря на трудности.

0: شما بخیر. جمیلا بانو برای یک تبریکات بسیار صمیمانه مونم من بسیار سپاس میگویم و بسیار خوشنود از اون هستم که با چنین سخنان صمیمانه آغاز گردید ایفیر ما و همزمان تشکر به همه نفرانی که ما رو در سامانه اجتماعی تبریک نمودند. Бесор сипос ва бесор хушбахт астам ки шуморо дорам.
1: Расказывай, как ты отпраздновал свой ДРЭ, что делал?
0: Одатан ман за друзи худро жашн намегирам, агар ин наметрам шояд кама как шумо хайрон шавед, одатан ман за друзи худро жашн намегирам, барои чи? Фикр мекунам ки
1: барои чи? Барои чи?
0: Мы ждём.
1: Сам себе задал вопрос, вот отвечай.
0: Намедрам аз чи бошад, ҳар сол ман барои ман ин як рӯзе аст ки фақат ба воситаи сомонаҳои иҷтимоӣ фақат табрикоту тамониёту ки номаҳо мегирам ва тамоми рӯз мешинам ва ҳамун номаҳо ҷавоб менависам.
2: Бинед ки шумо суъта ки қайд мекунед, ну да в интернете, да, получается, отмечается.
0: Хулас бадан дар хона хӯроки шумо момода мекунанд, якҷо бо оила менишинем, хӯрок мехӯрем.
2: Амин.
0: Вале. Шукр, шукр бозам
1: шукр. Ну, все самые добрые, тёплые, искренние слова мы уже сказали тебе вчера, тем не менее, сегодня тоже хотелось бы отметить, да, ещё раз, что вчера ты праздновал свой ДРЭ, и сегодня мы, как ты сам отметил, празднуем второй день твоего рождения, дня рождения, продолжение. Вот, очень рады с тобой делить работу, очень рады всегда выходить в эфир с таким энергичным, прикольным, весёлым человеком, как ты. Оставайся всегда таким же лёгким на подъём и супер энергичным, зажигающим других людей человеком. Спасибо.
0: Ташаккур зиёд мегӯям. Макай Валиҷон, ба шумо низ салом. Шумо бахир.
2: Салом алейкум. Дина, ман шуморо аз номи худам буд табрик кардам. Имрӯз бошад аз номи компания XL ва Mega Chips ва боз аз номи кормандоне ки дар онҷо кор мекунем, ҳамаи мо шуморо ба зодрӯзатон табрик мекунем.
0: Ташаккур.
1: Ура! И ура! Эти аплодисменты тебе.
0: Салам, башед. Ман бисёр миннатдор ҳастам. Барои лутфу, барои самимият, барои меҳрубонӣ, барои тамониёти бисёр самимона, барои орзуҳо, барои ҳама-ҳама чиз. Сипос бачо.
1: И также мы на этой неделе праздновали наш большой праздник Иди Курбан. Мы поздравляем всех тех, кто нас сейчас слушает, наших братьев, сестёр, всех мусульман. Поздравляем с прошедшим праздником Курбан-Байрам. Мира, добра, благополучия вашему дому.
0: Вале, беҳтарин тамониёт табрик бошад ба ҳамаи шумо, бозам барору баракатро тамонно мекунем дар хонадон, дар коратон, дар зиндагиятон. Хуб, бо намин суханони бисёр хуб мо оғоз мекунем иқдомро бо XL бурд намо.
1: И поехали.
3: XL покупаешь ты, а подарки дарим мы. Купи баночку XL Energy, загляни под крышку, найди там код и регистрируй этот код на сайте xlenergy.asia или отправь смс на номер 94-777-77. Укажи свой код, имя, фамилию и город своего проживания. Стань участником розыгрыша и получи шанс выиграть один из трех сертификатов на 1000 сомони. Или главный приз PlayStation 5-го поколения. Каждую пятницу в 19.00 на нашем радио мы выбираем победителей в прямом эфире в шоу «Час с XL». Одна баночка, один шанс выиграть. Не упусти его.
1: И на словах «один PlayStation 5-го поколения» Кивали Джо взялся за голову и испугался, что мы же разыграем по 3000 сомони еженедельно. А это вам намек был, Кивали Джо, для того, чтобы вы вновь внесли PlayStation.
2: Да.
1: Когда будет увеличение призового фонда?
2: Не буду забегать вперед. Ну, вот мы сейчас
1: работаете над этим.
2: Да, бюджет выделяем. Ну, скорее всего, какой-то очень крупный приз будет. Вот на днях должны утвердить, если получится.
1: Все, здорово, ждем. Ждем, ждем, друзья. А покупайте XL Energy Drink в магазинах города, находите код под красной крышкой, регистрируйте этот код по номеру 94-777-77, написав имя, фамилию и город своего проживания. Так вы автоматически становитесь участником розыгрыша, просто приобрести баночку XL Energy Drink вам нужно для этого. И еженедельно в пятницу мы выходим в эфир для того, чтобы разыграть призы. И разыгрываем мы 3000 сомони для трех победителей.
0: Вале, садар сад, русск откардет, махой разумный к нам дозвонят. Здесь шоми джума, с бестунгуми май, ну сдал сифраф. Да кыха содар пытак, но расман у вас гардим. Их добро бой, ксел бурдному, а гаркиш вам и хоть соби, як я сей сертификат бом благозор сомони гардет. А с дилхума узлой душами хайдорами кредит, ксел энерджи дринк, вадар сад, пуши урамзи махсус аст. А вурид мешавет махсус ба, я неки, сомона иксел, да, даронжо худро бакайт кирифтанатон лозим аст. Ну сони азиз, вачам бойт мекуф. Сомона и нам бушат, я неки, ксел энерджи нухта ази аст. Но на саб шари зики зинегони, мекунет вам за мон рамзи махсус вами нависет, ватаври автоматичному и штрукчи худо ему аст. Два дарим вахту суадма, бо вистай генератри та суду фи раками. Оли бун ромаян мекунем, ба онхо тамос мегирим. Ва агар китаву нестим тамос гирифта, онхо суеби якия сертификат бом облаги азор сумуни мегарданды.
1: Итак, 3318 уникальных кодов уже в базе, и прямо сейчас генератор случайных чисел выберет победителя. Код первого нашего победителя уже выбран. Мы прямо сейчас узнаем имя и фамилию, а также номер телефона человека, которому сегодня повезло выиграть 1000 сомони. Но 1000 сомони достанется ему в том случае, если он возьмет трубку. Мы в течение трех раз имеем право позвонить победителю. Если в течение трех раз мы не дозвонимся, то выигрыш аннулируется, и мы переиграем приз. Нурзуда Сабрина из города Душанбе зарегистрировала свой код 28 мая в 8 часов утра. И есть номер телефона Сабрины. Надеемся, что она возьмет трубку.
0: Вале, улыбе валиму ас хулеми Сабрина, ваму тамас бегидам ас маркази тамас, кин лазо ба ухда и вали джон кариму фас инвазифа, у кори худро бисор хубан джон медиат. Хоб, маркази тамас умода ас тамас
4: бегидам. Коня байна, сейчас недоступен. Вы можете оставить ему.
0: Муштари, неки дасно раз ас, мо метони маротиба дуюм тамас бегидам. Азу вит артиби барнома се маротиба тамас бегидам, аки бе джаво, бе натиджа бот, вадам узур даво меди. Маротиба дуюм ас, занг мизане. خوب انتظار هستم که مراتب زنگ میرود امیسور خوشحالی است وقت ما انتظار جوابی صبرینه بونو هستم.
1: Итак, это вторая попытка дозвониться до Сабрины, и идет гудок. Связь останавливается. Надеемся, что Сабрина возьмет трубку.
0: Bale.
5: Anihom
0: Martubay seyum tamus begirem ba Sabrina bono ba umede ki u gushiro mebardorad va man rosiga кама как зиха мешал, а такие гуши нами бардона, бадан мне фаманги, инзангал радио
1: гуд. Да, да, да. Это неприятно.
0: Но рогат мешал, он бадан, аз ваму тамос мегирам. Ассалам алейкум.
5: Алекса.
0: Сабрина Бону шумо астет. Шумо Сабрина астет. Шумо Сабрина. Сабрина Бону му аз радио тамос мегирам, аз бахши мустаким, аз икдоми иксел. Бо Иксел Бурдаму, Ровио Буша Джамида Назарова, Макс Осимов, Намойнда, Вали Джон Каримов. Хоп, пурсем че олдуру, чумо? Хоп, ташакур зьот. Хоп, мало мешатки зуд-зуд харидори, мекулит Иксел Энерджи, ва амзамон энтизори, ламидорам. Бори хам, азму, ягон, бурткарда будет, ягон, ламидорам, сертификат. Инчансол пеш бур, чкадара пеш бур.
5: Чанка пеш.
0: Чанка пеш. تقریبا یک ماه دو ماه.
5: بله.
0: خب امروز یک نفر از ما یکم بورد کرده بوده ده گونه بدارم سرتیفیکا. این چند سال پیش بود؟ چقدر پیش بود؟
5: چند کا پیش.
0: چند کا پیش. تقریبا یک

0: رحمت برای بازی ها تانکی میسازیم پیرمانده. تشکر زیاد.
1: سلامت باشید.
2: سلامت باشید. تشکر میگم. اگر که شما بورد کرده باشید شما میدونید که چگونه از کجا سرتیفیکات خود را میگیرید و با امیدی که شما گم نکردید اون رام رو که در سر پوش است.
3: Мы вас поздравляем. Надеемся, да, что крышечку от бутылки, от баночки вы не потеряли.
0: Спасибо.
3: Всего доброго, вам позвонят. До свидания.
2: Саламат душе. Что мне хочешь, что больше там потом болит, да? Бонами як таби болит, да? Кунусь тих болит, что мне нав. Хопа, ташакур, мегам. Саламат душе.
1: Мо. Медонет, фикер мне кунам, ино як он бур болит, да, и судан. А он же кассы бут, габ юду достать, студа.
3: Думаете, да?
1: Да, там слышно было. Михаил Габзон, Михаил Габзон. Ай, поки надо, рад.
3: Но в любом случае, Сабрина сказала, что когда-то уже выигрывала у нас. Наверное, выигрывали ее родственники,
1: кто-то там другое выигрывал. Потому что, когда мы объявили, что тысячу сумм она выиграла...
3: Да, она очень сильно обрадовалась, и это были прям искренние эмоции. А что ж, давайте узнаем, кто же будет вторым победителем.
2: خب ما اکنون تنها نظر میکنیم با اکران غلبی دیگر مویان میشد با وسیله جنراتوری تزود و ویراقمی نفری خوشبخت کی است که از اقدامی با اکسل برد نما سرتیفیکات رو با مبلغی هزار سومانی برد میکند راسو در ساعتی 19 و 12 دقیقه شام جمعه 29 مای ای نفر نوم دارد خب چی نوم دارد؟
3: اومیدای مورد Умедай Мурод становится нашей второй победительницей. 26 мая она зарегистрировала код. Друзья, если вы хотите также поучаствовать в розыгрыше призов и выиграть 1000 сомони, то покупайте баночку XL Energy Drink в магазинах своего города, в каком городе бы вы не находились в пределах нашей страны, и находите под красной крышкой код. Код нужно зарегистрировать по номеру 94-777-77. То есть нужно отправить сообщение с кодом, который вы нашли под красной крышкой, с именем и фамилией.
2: زنگ میرود ما تماس میگیریم با امیدای مراد. سلام علیکم. سلام علیکم. ما از رادیو تماس میگیریم. امیدوار هستم که شما ما را میشنوید. امیدای مراد. الو. از اقدام XL بو XL бурному تماس میگیریم.
3: Это не автоответчик, ты услышал голос?
2: Счет по зиме патрон гап на меза, нет?
1: Нет, рафтай студас.
3: Мне кажется, это автоответчик будто бы. Да, и Макс только что говорил сам собой.
2: Нам баручи, инга бругуфта баручки. Дармази гула, то базио гап на меза, нет?
3: Просто слушаю, да?
2: А вон михо киаст, кизан меза. Бали, а мигуна на фалагаста.
3: Но есть лайфхак, можно просто взять трубку и сказать, алло, киншмо, алло, салам алейкум.
2: Салам алейкум.
0: Валикум.
3: А Умедай Мурод, это вы?
0: Салама.
3: Салам алейкум.
2: Салам шоум бахер, Умеда Бонума. Аз радио тамус мегрем, аз ехудоми бо Иксел Бурдамо. Ровьем бушад Джамила Назарова, Макс Хусиму, вам замон на моэнда Валиджун Каримов. Хопурсем, чи хула гвол дорит шумо?
0: Ечи дайм хона шта хади гудаком.
2: Хопо фарзандон, дар хона, машгули корбори хона. Хоп шумо... Бо идхой гузашта шумо роман табрик бекунам?
0: Рахмат, шумо да.
2: Хоп, шумо бори хам, ягум туфа бурд карда будет аз ихдум?
0: Я му пеш,
2: шумо бурд карда будет, сертификат роба маблаги азор сумо, дурус аз? Хоб, агар раваду имрузан бурд кунет, ин маблаг ру азор сумон роба куджо сарф мекунет, чи нахша дурет?
1: Баруз гори хона
2: ба фарзандон.
0: Хона, ба гудако.
2: Бале. Ин ризқи фарзандони шумо мешад, дуруст аст?
0: Бале.
2: Пас.
0: Шумо ра гуш кадешен ван дар радио.
2: А, агар ки мо ра гуш мекунед, гем чи як бояд мегуф? Гуфти ба гуфта якай валиҷон, бо ке нест, бо ке надурад. Шумо аз мо бурд карда сертификат ро ба маблағи 1000 сомони. Мубарак тон боша, табрик мекунам ман шумо ра.
3: Поздравляем вас, Умеда. 1000 сомони ваша. Вам позвонят и сообщат, где можно будет забрать свой приз. Всего вам доброго, хорошего вечера, до свидания.
2: Саламат душа. Чем то хуш бушат? Мубарак бушат. Ташакур зиёд мегам. Хоб, ин нафар моро гуш мекунад, мешунавад ва албатта ки номи худро шунид ки ӯ ғолиб аст. Таваҷҷӯҳ мекунем ба экран, ғолиби сеюми мо муайян мегардад аз ихдоми бо XL бурднамо.
3: Итак, наш третий победитель на сегодня. Тем временем время в Душанбе уже 19 часов и 16 минут. Мы в прямом эфире находимся прямо сейчас, друзья. Вы слушаете шоу «Час с XL». Фархот Каримов, наш третий победитель от XL Energy Drink. 26 мая он зарегистрировал свой победитель.

0: Зинаида Бухан, пайхам гулибни шава дар иқдоми Омега Чипс. Тамос мегирим ба ӯ ҳам суҳбат мешавем дар пошои мустақим. Агар гӯширо бардора намедонам. А это уже второй раз, да, вы слышите нас. Добрый вечер, ассаламу алейкум.
1: Алло.
0: Ассаламу алейкум.
2: Валейкум ассалам.
0: Ма буду мужму аз хобби дур накарде.
2: Не.
0: Хоб, пас, агар ки не, кабул кунед салому дуруди моро, шоум бахайр, ма аз радио Томос мегирам аз паши мустақим, аз иқдоми, яне ки, Мега Чипс. Джамиля Назарова, Макс Осимов, Валеджон Каремов. Шумо че ол дурид?
2: Штен кати кудако.
0: Хоб, радио моро гуш мекарде, дюки ефира тама шо мекарде?
2: Не,
0: душ на кадем. Пас, аз он тарав як садо ми умад, не бедарам, шо откаси башо ми гуф, это уже второй раз. Да?
1: Будто бы слушали наш эфир, чуть запоздало, нет?
0: Бале. Шоп, хоп, чем бы адми гуфт? Мо, вохуш нуди, башмо за вами, за ним шмо, мару тебя чан дума с бурту ми куни дазму, дурус даст?
2: Афтай гузашта.
0: Афтай гузашта буртка. Хоп, а на куб йод, на фарнуй ки мора гуш ми кунан, он... мухлисон аниқтараш иштирокчони иқдоми мо онҳое ки отоҳол бурд накардан ба онҳо чӣ мегӯед сири ҳамин масалан худи тез-тез зуд-зуд бурд кардани шумо дар чӣ аст
2: бисёртар чипса хӯранд
0: ва
2: регистрация
0: бале Она меня с тамом, я вам говорю, кинь нест.
1: Я, кстати, то же самое хотела сказать, что секрет победы в том, чтобы как можно больше кодов регистрировать. Хотя бывает иногда так, что один код может выстрельнуть и принести победу человеку. Все зависит от удачи, кому она улыбнется в этот пятничный день. И Зинаида сегодня вновь удача улыбнулась вам. Мы вас поздравляем, вы выигрываете 1000 сомони от Мега Чипсов.
0: Ура! Мубарак бошад, Зинаида. Шо ми хуш, таби боли. Да, як сухан, аз шумо, як ум чекат гуфтан ми хоїдемо, албата, бо комолі май, шумо ра гуш ми кунем.

0: Rahmat, ама тоа беше први конкурс.
1: Мам фико када ме комчи зигари и ловам и кури. Таа шакури зио драма, ад бари јадом, шумам океан.
0: Рахмат.
1: Тамом, тамом, тамом. Салават бршет.
2: Не будем вас больше мучить. Зинаида сегодня не в настроении поговорить.
1: Блин.
2: Наверное. Но в любом случае, мы желаем вам приятного вечера. Спасибо вам большое за участие. И
0: до свидания.
2: До свидания.
1: Салават бршет. Зинаида, салават бршет. Чем ты хочешь бршет?
2: Итак, продолжаем наш розыгрыш призов. Следующий победитель конкурса от Мегачипсов. Точнее, не конкурса, а розыгрыша призов. Все-таки здесь условия очень простые. Нужно просто приобрести пачку чипсов и найти код на упаковке. Этот код зарегистрируется по номеру 94-888-88. Таким образом, вы автоматически становитесь участником розыгрыша. А следующая наша победительница – Бадалова Нигина,
1: ага,
2: из города,
1: конечно,
2: Душанбе.
1: Бадалова Нигина. Имруз голебольник и вокян на форме рекорд гузлштанда рехдомимо. Он го имруз вокян баяхам бозам голебмешан азмо.
2: Представь, вот Макс, да, любить чипсы и за это выигрывать деньги каждую неделю. Раз в месяц. Это здорово. Итак, Нигина, как всегда, очень много зарегистрированных кодов и вновь победа. И пытаемся дозвониться до Нигины. Один звонок уже сгорел, осталось два.
1: Хоба, ассаламу алейкум.
3: Ассаламу алейкум.
1: Ассаламу, радио, там мы играем, азикдоми, я некий мегачипс. Джамиля Назарова, Макс Хосимов, дамы, Валерий Каримов. Хостим пурсем бокем суба да стим.
3: Я мушу, авай кор, кампа кор до ранегина.
1: Ах, хопа, да.
2: Алексей, это вы?
3: Поэтому, да.
1: Получается, Алексей, это вы. Добрый вечер, Алексей, давно не слышали.
2: И Алексея мы тоже знаем, друзья, те, кто слушает нас первый раз. Алексей Корчагин, Нигина Бадалова, это постоянные участники нашего розыгрыша призов от Мегачипсов и также Energy Drink. И это семейная пара. Мы вас приветствуем, Алексей. В прошлый раз мы звонили вам, и трубку подняла Нигина.
3: Я
2: в этот раз наоборот.
3: Категорически.
2: Спасибо. Спасибо за вашу категоричность. Благодарим. Мы рады сообщить, что вновь Нигина выиграла 1000 сумони от Мегачипсов. Мы вас от всей души с этим поздравляем.
1: Мубурак Бушат, табрик Мехудуран. Табрик Мубурак Бушат, ва инны хабари хусура, албата ба Нигина Бонугина сумме.
2: Да.

0: Мы живем на высоком этаже, и прямое попадание солнца. Это очень жарко.
1: Не завидую.
0: Вот, да. Поэтому я с этой стороны не очень сильно люблю лето, но с другой стороны я люблю лето. Плюс, наверное, если бы мы с тобой, Макс, работали на другой работе, у нас был бы отпуск, более, например, летом, да, или у вас, если бы вы работали на другой работе, а мы работаем без отпуска. Поэтому нам приходится в эту жару приходить для работы. А те, кто отдыхают, наслаждаются летом, это, конечно, здорово.
2: Вулкан. Вот. Добавить обысунга, затем она мне и доводит к нам.
3: Наш розыгрыш, даже если в праздничный не попадает, в выходные
0: мы
3: не попадает,
0: равно работаем.
3: Мы все равно работаем.
0: Это правда, да. Мы все равно выходим в эфир. Кто-то из нас точно, да, если, допустим, кто-то не сможет, но мы...
3: Даже у меня было вот мероприятие, да, да, позапрошлое или там две недели назад, но эфир все-таки прошел.
0: Состоялся. Так что, друзья, цените нас.
2: Кор-корас. Я не кимаю, Митро Мегемки, но сегодня здесь, гарчанды кимо, Мегемки мо, базан вахт истирухат нами кунем, истирухат дар базан холату бариму кораст. Кор истирухат аст. Зеро кимо кури худору дус медурем, шумо ро истиру мекунем, дус медурем, а бары шумо ба эфир мивен.
0: Да, но здесь мы чисто в контексте лета просто и жаркой погоды обсуждали. Надеюсь, что в этом году лето не будет настолько теплым, жарким, как в прошлый год и в позапрошлые годы. Потому что весна у нас в этом году разительно отличается от весны прошлых годов.
2: Бурунгари бесерша, да?
0: Очень много было дождей. Да. Было прям весна настоящая была. Обычно-то у нас после зимы сразу лето. Если вы заметили, сразу да, слишком да, тепло становится. Да. А тут вот прям 3 месяца весны и дожди.
3: Даже
0: вот
3: некоторые дни чуть-чуть даже холодно.
0: Холодновато согласна. Посмотрим, какое будет лето у нас. И самое главное, чтобы было меньше афганца, пыли. Вот, вот пыль чуть-чуть вот меня пугает, и мне она не нравится летом особенно.
2: Хоп, надеюсь, что все будет классно. Дарбурой гармит, убесонг, абзадем, ваамидром, я говорю, кем это мухим чест. Мухим у нас кидас удил дарзинаги гарбошат. Ва, кун як илоч карда кондиционер хой бозам хуэй.
3: Бистучок
2: Куба пайду карда. Саламати кудур дар гарми эхтиот кунет. Ва албата дар барломай оянда дар бурай русой гарми то бистон ки чикор хору кардан мумкин аст чикор хору кардан мумкин нест мо бару шумо хохем гуфт. Ама лобу шаду моян мекнем голеби набатиру.
0: И это наш третий победитель, а точнее победительница Абдурахмонова Мухаббат из города Душанбе. Становится нашей третьей победительницей на сегодня, и мы готовы дозвониться до Мухаббат.
2: Мухаббат. Худи ами Мухаббат бисура калимай бисур хубас, но мизей буаст. Мухаббат, о, маду, дунья одигар шуды, аксур. Ассаламу алейкум.
4: Валекум ассаламу.
2: Мухаббат, шума астет?
4: Бале, мана ассаламу.
2: Бояк джахон Мухаббат са мимият, мо башмо друду пайгом, шо он бахар, мы говорим, аз радио тамос мы говорим, аз ехо доми, янеки, мегачипс, ровьем буша Джамила Назарова, Макс Хусимов, Вали Джон Каримов. Мухаббат, чу хола ахвол дурет?
4: Рахмат, хоб, нас.
2: Аз куджу бу мам суба дастет?
4: Айхома.
2: Аз шахри?
4: Аз шахри Душанбе.
2: Душанбе. Бисер хоб. Номатон, бисер номи аджуиб аз, бисер номи зебо дурет. Хоб, и номро падар гузоштан, аки модар гузоштан, амдан шат бобо гузоштан?
4: Рахмати падарам гузоштан, вайкада гидзан, монда гидзан.
2: Бисер хоб, бисер номи зебо аст. Хоб, шмо мало мешат ке иштирок че мешаги мегачипс астет, мегачипс рубения дус ме дурет. Вака дом лаза, аж мазаш рубейштар дус ме дурет.
4: همی سیرکتی کدگی همین نشا نظم میبینم.
2: بسیار خوب. و بوری و خیرکش ما غلیب شده بودید؟
4: من نه ما غلیب شگی نبودم یکم بود.
2: یکم بود غلیب نشدید؟
0: Это вы первый раз выигрываете приз. Ух ты! А как давно вы регистрируете код для того, чтобы стать участником? Или на этой неделе вы впервые зарегистрировали код?
4: Это привет, да, я
2: Хумбарманкада. А, шо, Бори, авал, мы шатки, вакаули регистрация карты. Хоп, чан рамзу,
4: бале, бале.
2: Чан рамз доштет? Код.
4: Чан эсамбане. Неки, до раму неки эсамбане.
2: Эсам, и я неки дар хотира тон нес.
4: А, дар хотира тон нес.
2: Ма бару джамиля тарджума кардам, зареки убуат бидонат.
0: На удивление я поняла.
2: خب بسیار خوب تشکر زیاد پس خورسان باشد من این خبری خوش رو برای شما میرسونم سمیمونه شما رو تبریک میکنم محبت شما از ما برد کرده سرتیفیکات رو با مبلغی از ارسومونه
0: От всей души поздравляем, вы стали победительницей нашего розыгрыша и выиграли 1000 сомони. Мы надеемся, что вы упаковку от чипсов не потеряли. Она у вас.
4: Мама, и что, да?
0: Там все. Молодец. Все. Мы вас поздравляем, хорошего вам вечера. Вам позвонят и сообщат, откуда можете забрать приз. Да.
2: Салмат, ну что вам не хочешь, нужно получать наш аккуратный барой щелькат, мы говорим, салмат.
0: Здорово, друзья, вот мы и поздравили всех троих наших победителей, Нигина, Зинаида и Мухаббат. Поздравляем от всей души, Мухаббат впервые выиграла в нашем розыгрыше призов. Друзья, вы тоже можете поучаствовать. То есть покупайте мегачипсы в магазинах города, и чем больше кодов вы зарегистрируете, тем больше у вас шансов будет на выигрыш. Участников приличное количество, конечно же, но тем не менее шансов очень много, потому что не так много кодов, чтобы прям совсем без шансов, да? Наверное, чтобы потеряться. Нет, такого нет, друзья. Мне кажется, что каждый, наверное,
3: шанс всегда есть.
0: Да, шансов много. Шанс есть всегда.
2: Вухан, агар кеш вам не измехует кибурт, бекнуть, як я сте сертификат розыгрыш доме мегачипс, а дилхо магазой Душанбе, ворует мешает шоет харид мекнуть мегачипс, бо дилхо лазати ки барышум писам, да синджо лазату бенюят зиот, аз янеки аз джумла, лазату янеки панир, аз пиос, янеки тез, тунд, боз,
3: пицца, пепперони,
2: пицца, пепперони,
3: грибы,
2: бале. А нам гуна мазахой,
3: курица, бекон,
2: Анам гуна мазахой гуногун.
0: Очень много.
2: Барой худа тон дил ху мазаки барышу писанда сазынжо пайду кардана мумкинаст. Хоп, анжо мерасен ба анжоми икдоми мегачипс.
0: Спасибо, что были с нами. Спасибо вам, Аки Валиджон. Желаем вам всего самого наилучшего. Да, до следующей недели.
2: Объектору нами шуновим ками батар бар мегардем ба икдоми дигар мегачипс. Сам лазата сам бурт. Шом тон хуш бошата батон болида. Рафи.

Hero Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 саманий и PlayStation 5. Регистрируй коды под защитным слоем на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-400 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробно на nitro.tj.

0: بخیر بوریدگر سومین عزیز نفرانی که پیوست هستم به رادیو ما شما خوش و طبی بولیده برای شما تمنا میکنم امیدوار هستم که یک هفته خوب و ببرور و ببرکت داشته 19:39 دقیقه صدر پایتخت شما جمعه 29 می است ما یعنی که آغاز کردیم قلوم دیگر رو از نیترو انرژی خب رویون بوشن جمیل نظاره و ماکس حسیم و نماینده بوشن که محمد با شما سلام درود پیغام شما بخیر.
1: Здравствуйте, друзья. Здравствуйте еще раз всем. Это час Нитро. Теперь уже у нас в гостях Аким Мухаммад, представитель компании Nitro Energy Drink. Добрый вечерочек.
2: Добрый день. Добрый вечер, то есть Джамиля.
0: Ассаламу алейкум. Доброе утро, брат. Просыпаемся, да.
1: Добрый день.
2: Добрый день. Добрый вечер, Макс.
0: Шоу Бахар Бушат.
2: Когда я зашел в студию, тут... была вот такая атмосфера праздничная. Хочу присоединиться ко всем поздравлениям. Пожелать тебе всего того, что ты сам себе желаешь. Самое главное — здоровья и побольше хороших людей, что были рядом и всегда тебя поддерживали.
1: И денег.
2: Да.
1: И помешало.
0: Рахмат, ташакур изю, такая мамад варай, орзуой бисур сами муна.
2: Саламат бешим.
0: Саламат бешим.
1: Вы хотели продолжить, Аким Мухаммад?
0: Вы что-то хотели еще добавить? Мы готовы.
1: Мы остановились на людях.
0: Мы остановились, да, ничего страшного.
2: Вы меня сбили, я не могу.
0: Что надо, я сидя глаза и хоешь меку нам, кама как-нибудь изоршавит, такая мамад, ничего говорят, да оми сухона, чтобы говорят, гуят марамат.
2: Happy birthday, Макс.
0: Happy birthday. Come on. Салават, Рашид. Ташакур изъед мегуям, барышимо.
1: Это было красиво, да.
0: Вокал, ситкан сами муна буду. Асан, барышимо.
2: Это, да, чистое сердце, Макс.
0: Понятно. Nitro Energy, як нун сами муна, нами гуна ухоз мекунат бу табасум, бу сухонули Некпур Energy. Дусон языз, я руки, худ я ми Nitro, я не ки тестар, ока витар, ода рахшун тарас. Nitro Energy харида, я ки асы сертификат рубам бадагы азор сумони им кунят, да рудки бурт мекунет, рамзур азар, в чай Nitro Energy, дар сумане, Nitro нукта бакат گرفتن اتون لازم است. نور ترکیل سمس. پناه بیشتر نام نصبی خود و شهر که زینگونه میکنید. اما زمان رقم در اختیار شما است. نوادوسه 959 چورتو صفر. خب اقدام هر شما بیجوان در وقت سال دارشون برگزار میگردد و همه اشتراکچون من برو رکم بیتا منو میکنن جمیلا نظارو نزدی بلانگویاک بومارست.
1: Друзья, что ж, мы начинаем наш розыгрыш призов, и условия участия в розыгрыше абсолютно просты. Вы можете приобрести в течение недели Nitro в магазине города и зарегистрировать код, который найдете на баночке. Он прикреплен на стикере. Вот. Кстати, недавно был большой фестиваль, и очень многие, я видела, пили Nitro. Вот. У некоторых банок не было стикера.
2: Потому что они уже знают, что их нужно... То есть баночку трудно же держать у себя, тем более на таком мероприятии. Многие просто срывают.
1: И сразу же забирают.
2: Да, клеят себе на телефоны.
1: Здорово, друзья, вот вам и лайфхак. Принимается,
2: да,
1: потом, значит,
2: да, принимается. Стикер. Главное, чтобы был стикер, потому что... Ну, например, да, вот на этом фестивале мы участвовали у людей. У них, кроме вот Nitro, еще другие там напитки были, то есть... пакетов нет, но где-то их держать нужно. Они выкидывали стикеры, оставляли. Потому что, где ребята продавали, мы всем объясняли, говорили, что там есть стикеры, вы должны их оставлять, регистрировать. То есть объясняли, подписывали на нашу страничку, показывали, как это все делать. То есть это все было наглядно, и люди, видимо... придержались этому лайфхаку.
1: Здорово. Что ж, друзья, 1000 кодов зарегистрировано у нас сегодня, уникальных кодов, и первая победительница уже выбрана — Исмаилова Фарзона из города Душанбе. 28 мая она зарегистрировала свой победный код, и мы попытаемся прямо сейчас дозвониться до Фарзоны.
0: Фарзона, гулебе, варимуаса, зикудоми, нитроэн, ручинему, там, спегрима, Фарзона, буду, медвоз. Мы два раза нам кибетроники будем субат бушем. За руки лакай суат дар пуйтах ну сдал чилю се дахика с к дому шади дома дура. Да, ассаламу алейкум, шом бахайр.
3: Ассаламу алейкум.
0: Хоб маз радио тамос мы грем аспахшим устахим азик доми Nitro Energy. Нас дивалом в ягру вио бушат Джамила Назарова, Макс Усимов, Ванна Мандака и Мухаммад. Шмо, чего дурет? Бачи кора бармаш куластет?
3: Ну,
0: такой хона. Бакуру хона машгул астет. Хоп, им роз рузи хуб доштет, як рузи бобарор, бобаракат бод. Салмат Бушин. Мен қадар зиот фикір қарды кі чиджі оып дзен. Рахмат, амал, амал. Амаш хуба, Салмат Бушин. Хоба, мо, як хабарі хуш дурим бару, шума лаке, шума пай бурды дыхан заману, ки агар аз радио башума там осу мигран, ва мигран, ки мо аз иқдоми нитру астем, албата шума, обруз як нафари хуш бахт асты, таматом боли да, с табасум дар лап, ва ба истих боли боза нами хабарі хуш мо, амин ро мигран, ки шума, ву кани мруз аз мо бурд карды сертификат ро, бо маб лаги азор собори бу Мубаракто Мошад, ура! Мубарак Мошад.
1: Фарзона, мы вас от всей души поздравляем. Вы стали нашей победительницей и выиграли 1000 сомони. И надеемся...
2: Мы дворим Банкачара Гумнакаве.
3: Рахматикова,
2: не. Гумнакуне, мустикерчара
3: Гумнакаве.
0: Гумнакуне два гарна, бей пул не мунет. Агар хоч бей пул монет, банкачора гум кунет. Зеро ки амигуна тартиби бузи аст. Ман хоч мекунам рамзро гум накунет. Шухи шухи некадар асл тартиби ба бузи амигуна аст. Вақти шумо рамзро ничон бете дар ас ҳақиқат ба шумо буар мекунад ки шумо буқтан соҳиби амин рамз астед ва сертификат расман ба дасти шумо супурида мешавад ки дар дохили у ҳазор сом.
2: Салам баши.
0: Ташакур зиёд башумо.
1: Хорошего вечера.
0: Шо ми хуш? Шо ми хуш таби буде? Салам баши.
3: Большое спасибо.
0: Ташакур башумо.
1: Шо ми хуш? Хорошего вечера. Вам спасибо за участие. До свидания.
0: Салам баши. Оба голи бидигару моя нови кунем до Соня Азиз.
1: Итак, Кадырова Гулсара Эркиновна становится победительницей нашей очередной. Есть ее номер телефона. Попытаемся до Гулсары Эркиновны дозвониться.
0: Махамад, рузи хономон, як на расман дяшки, потім ще дзі руки. Пайгам хономон, коли бішаван, аз їх домі нітро енерджі. Хоп, занг міравати інтузори джав, оба стем до сон, ва в океан. Шмо гайрон наша ветки, як он номері, навітром. Ну, шнюс, ба шмо там осмі гірад, ва мігуяд. Асалому алейкум.
3: Асалому алейкум.
1: Гульсара Эркиновна, это вы?
3: Да, это я.
1: Очень приятно. У микрофона Джамиля Назарова, Макс Касымов и Аким Мухаммад, представитель компании «Нитро». Мы вам звоним с прямого эфира. Мы сейчас на радио. У нас идет шоу «Час с «Нитро». И мы разыгрываем призы. Хотели у вас спросить. Ага. Вы участвовали в розыгрыше призов от «Нитро Energy Drink». Вы зарегистрировали коды, да, на этой неделе?
3: Бале, бале, да.
1: Сколько кодов вы зарегистрировали, если не секрет?
3: Где-то 4.
1: А вы становились когда-нибудь победительницей этого розыгрыша?
3: Нет, нет, нет.
1: Что ж, тогда мы поздравляем вас с дебютом. Мы поздравляем вас с вашим первым выигрышем от Nitro Energy.
3: Ой,
1: вы выигрываете 1000 сомони.
0: Ура!
3: Спасибо.
0: Тебрик векуне мубарак башад вохиан ага пале хушбахт аст ин имрӯз аввалин шуда аз мо бурд кардед сертификат ро бо маблағи 1000 сомони ман шуморо тебрик мекунам марамат як сухан аз шумо чӣ гуна эҳсос доред чӣ гуфтан мехоҳед марамат шуморо гӯш мекунем
3: ман мехоҳам ки ҳамин бозио ҳамавақт шавад
0: ҳамавақт
3: занги ман ҳамеш хурсанд шавад
0: خب
2: حرکت میکنیم
0: حرکت میکنیم البته و ما برای ما بگوید که همون رمزی که در همون بانکچه از شما اون رو گم نکردید با فکرم
3: نه گم نکرده
2: ایستو دست من با
0: بسیار خوب اکای محمد من بخش میپرسم سخانی شما رو من گفتم
2: یا وجه پانیمایی شتو وی زبیرایت
0: بخشش ما رو ببخشید من مجبور بودم که بپرسم زیرو که باید که وشوید
1: Гульсара, мы вас поздравляем от всей души. Хорошего вам вечера. Вам
3: спасибо
1: позвонят,
3: большое.
1: Сообщат, где можно будет забрать.
3: Mm-hmm. До свидания. Спасибо большое вам.
1: Что ж, друзья, продолжаем наше шоу. И наш третий победитель уже выявлен. Талапшой Аюб из города Душанбе.
0: Хоп, Талапшой Аюб из Душанбе Шарину занин. Олабушат, акун там узбегерем баб. Толиби сеюми мо аз иқдоми Nitro Energy. Хоб, дар бораи навигариҳои Nitro Energy, албатта каме баҳтар мо аз Акай Муҳаммад мепурсем, ки чӣ навигариҳо аст? Албатта агар бошад навигариҳо, агар ки на, пас боки нест. Ассалому алейкум. Салом, салом, шом бахар мегӯям ба шумо.
4: Ваалейкум ассалом.
0: Мо аз радио тамос мегирем аз иқдоми Nitro Energy ва назди балангуяк ровио меничинан ин бошад Джамила Назарова, Макс Хусимов, намоянда бошад Акай Муҳаммад. Шумо чӣ ҳол доред? Куҷо ҳастед? Ба чӣ коро баро машғул ҳастед?
4: Эно ва шидиринде заряд мундесам Акай, нем машина заряд мушида заряд мундесам.
0: Бисёр хуб. Шумо маълум мешад ки автомашина яъне ки электромобил доред?
4: بله بله.
0: Ronaldo'yu taksi yastedi.
4: Oo yoktu şaka.
0: Va Daryak Ruz, yakma rotiba ba fikran boz nitro amen ushet.
4: Hadi bey çıkın inşallah. İyi nakli ne inşallah.
0: Mo fakat tavsiye ederim ki.
4: Kali ista kali afizik mekniki çaşma hu şara
0: akşam. Yani ki başıma boz ne rum ediyor da baro bedurtar şudan.
4: Vale vale vale.
0: Daryak Ruz fakat mo tavsiye ederim ki yak
2: yak bangçka yak.
4: Aki taksi ramen dönü ko aka yak yak de tamasha wa get ko wa
0: seli
4: izala chawada
0: no amchun barodar barodaruna shoma khoish mikunem ki ikoro nakunet bas salomati shoma betonas shoya zarar mo faqat mikhoyem ki shoma tanaton siyat boshad rohaton safed safaro be khatar boshad muhim onas ki shoma qonun qoidaye ro kam shar yoya bikunet khatoy ro ro guzargoh nom dorad onjo shoma bayad bistid ha va hamash ki khub mishavad khob khabari khush همین است که واقعا شما امروز یک نفر خوشبخت هستید. شما از ما برد میکنید سرتیفیکات رو با مبلغی هزار سومانی مبارک باشد. هورا سلامت باشید.
4: سلامت باشید.
0: سلامت باشید. سلامت باشید. خب ما امیدوار هستیم.
2: امیدواریم بانکچه را گم نکدید.
4: نه بانکچه اکر دامون برده چوک بود هم خودایی ما پرتوکتر تمام دوان
0: چند تا در اونجا هست؟ چند بانکچه هست اگر مفینه بوشه؟ چند تا شده لکه؟
4: همتین درمون ده تا های پونزه تا های
2: خب همونوی نه پرتوید بعد از برنامه با شما اسمس روان میکنیم با همی کودی که برد کدگی باید شما پیش نیاد کنید بامون
0: این صدای که محمد بود زیرا که بسیار یک نفر جدی است بود در واقع فکر نکنید که با فکر نکنید که با فکر نکنید که یک صدای که ما شما را تبریک میکنیم در اومد ما فکر میکنم شما گم نکرده اگر گم کرده باشد پس معلوم شد گم کرده چون سلامت باشد دکه محمد شما سلامت باشد خب برای روحتون صفت تشکر که مردم رو بجای میرسونید در خدمت خلق مردم هستید من برای شما برای همه روننده ها همیشه تمام میکنم روی صفت فقط در راه احتیاط کنید شما رو در خونه خونگی و انتظار هستن و فراموش نباید که قانون قاعده رو که همیشه باید رعایت کنیم وگرنه باز جریمه ها و اس ام اس میتونه با تلفن شما بیاد خوب در راه احتیاط باشید سفر نیک با شما تمام میکنم این نفر لکه نیست ما خودم با خودم زیاده
1: наш оператор уже отключил, оказывается, от связи. Но тем не менее, это были хорошие пожелания, важные очень, да, пожелания для всех водителей такси. И только сегодня я ехала в такси, мы говорили о том, что таксист немного делился тем, что происходит в его рабочей жизни. И он говорил о том, что все клиенты очень разные, у каждого свои истории. Кто-то говорит, рассказывает там про свою жену, кто-то про детей, кто-то про свои проблемы. И я подумала о том, что водитель такси — это не просто человек, который доводит тебя от точки А до точки Б, но еще и психолог параллельно, психолог, который слушает истории реально клиентов, да, и иногда может дать какой-то совет или поддержать какого-то гражданина нашей прекрасной большой страны. Что ж, друзья, мы всех победителей поздравляем. Это был час Нитро. Мы разыграли 3000 сумони для трех победителей. Если вы хотите участвовать в розыгрыше, вперед в магазин, покупайте Нитро Energy Drink и регистрируйте код, который найдете на баночке.
0: امرو میشوام دوستان عزیز اگر که شما میخواهید که از ما برد بکنید یکی از سه سرتیفیکات رو با مبلغ 1000 سومانی خریداری کنید از دیلخو مغازه دوشنبه نیترو انرژی و اونجا رمزی مخصوص است در خود همین بانکچه و اون رو رجیستراسیون کردن لازم است با طور اتوماتیک شما اشتراکچی اقدام میگردید خب در اینجا وقتی خیر خوش میرسد از پیش روز استراحتی است برای شما استراحت خوب و با فراغت رو تمنا میکنم و از پیش بوزا ماهی نو هفته نو است در هفته نو در ماه نو در روزهای نو من برای شما برای رو برکت رو تمام میکنم و هفته پر انرژی آغاز ماهی تابستون است که واقعا که به صبرانه انتظار بودیم من با شما تمام میکنم برای دوستان فصلی گرمی اکنون سلام تابستون خوش اومدی تابستون با وطن.
1: Друзья, спасибо всем большое и прекрасные пожелания от Макса. Присоединяюсь к ним. Хорошего вам настроения, хорошо отдохнуть на выходных и замечательно встретить это лето. Аки Мухаммад, вам слово.
2: Хотел присоединиться ко всем вашим пожеланиям. Максу можно было все сегодня говорить.

0: фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
1: Hamsafari Subh. Shariki Koro Tijarat. Hamrahi Shom. Dar Hamajo. Azia.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Бангомитулуи офтоб, вакте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба пои онҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефона идора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
4: Твой стиль. Радио Азия Плюс.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
0: Рахами телефонии дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
2: Басу ба Россия ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه آسیا پلاس.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
2: Нужно ли соблюдать строгую диету при грудном вскармливании? Этот вопрос волнует практически каждую молодую маму. Сегодня поговорим об этом. Здравствуйте, это рубрика «Малыш в центре». С вами Лола Абдуназарова. Строгая диета при грудном вскармливании не нужна. Кормящей маме не нужны ограничения из отварной гречки и курицы. Организм малыша только знакомится с миром постепенно, в том числе и через питание мамы. Поэтому разнообразный и полноценный рацион – это нормально и даже полезно. Можно есть овощи, фрукты, мясо, рыбу, молочные продукты и крупы. Главное – наблюдать за самочувствием ребенка. Если после какого-то продукта малыш становится беспокойным, у него появляется сыпь или начинаются проблемы с животиком, тогда стоит обсудить это с врачом и временно исключить подозрительно продукт из рациона. Важно помнить, питание мамы должно поддерживать не только малыша, но и саму маму. Ведь уставшая, голодная и тревожная мама – это совсем не про счастливое материнство. Есть еще один миф, что нельзя ничего яркого, сладкого или вкусного. Но на самом деле строгие ограничения без причины могут только добавить стресса и снизить удовольствие от этого особенного периода. Не вводите в свой рацион сразу несколько новых продуктов в один день. Так будет проще понять реакцию малыша и сохранить спокойствие самой маме. Пейте достаточно воды, ешьте регулярно и разнообразно. Отдыхайте при любой возможности и не бойтесь просить помощи у близких в этот период. Грудное вскармливание – это не экзамен на идеальную маму. Это прежде всего связь, тепло и любовь. Заботьтесь о себе и о своем малыше. Ну а позаботиться о коже крохи вам помогут подгузники «Совпремиум». Мягкие, как мамины объятия.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
3: Шарикела задбор зудфуд ва кифси. Формующих урок. Осон ва бейнаубат.
4: Агар лимуро дар муддати дароз дар даҳони гов доред, ширини таъми турширо пахш мекунад. Дар лимо шакар ҳам мавҷуд аст, вале кислотаи лимӯӣ таъсири рецепторҳои шириниро муваққатан қатъ мекунад. Пас аз 30-40 сония хоидан кислота бо оби даҳон безарар мешавад ва таъми ширин ҳис карда мешавад. Ин ҳолатро мутобиқшавии таъм меноманд.
3: Бо замимаи зудфуд хӯрок фармоиш дода, то дари хона овардани онро назорат кунед. Осон, бенавбат ва қулай. Зудфудро аз App Store ва Google Play боргирӣ кунед. Ё занг бизанед. 14-00. Зудфуд. Сифати баланд ва лаззати бештар.
1: Спонсор рубрики «Мегафон Таджикистан». Розыгрыш «Мегамиллион» только для абонентов «Мегафон». Участвуйте и выигрывайте миллион всего за 3 самани. Подробности по номеру 650.
5: Мы часто говорим «грустный», когда на самом деле хотим сказать «пустой». Но бывают дни, когда именно это состояние – почти комфорт. Оно как теплое одеяло, в которое можно завернуться и просто быть. И следующий трек звучит, может быть, как грусть и одиночество, но такое красивое. Young Kai, Blue.

0: Для участия в розыгрыше «Мегамиллион» позвоните по номеру 650 или наберите звездочка 650 решетка и получите свой ID-код. Чем больше ID-кодов, тем больше шансов на выигрыш. Подробности по номеру 650 или в офисах «Мегафон».
1: Хит на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
0: Big X The Plug при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на Азии.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Азия Плюс. Харус. Я Кадамба Пиш.

0: Реклама «Дар Азия Плюс». Утро – не повод тормозить. Ты включаешь день на максимум, а кофе уже готов. Грейс 3 в 1 – насыщенный вкус, нежные сливки, сладкий баланс. 3 в 1, чтобы не терять ни секунды. Для учебы, для креатива, для дел, для драйва – ты в движении. Грейс всегда с тобой. Грейс 3 в 1 – вкус, стиль, энергия – все в одной чашке. Начни красиво, продолжай продуктивно.
1: Бангомитулуй офтоп, вахтеки рузи нау. سر می شود از بلندی کلاه و چشمه پوکه با پویان ها می شود آناتیس مجروی چشمه کوهی رو از کلاه ها تا قلب های شما می برد رسوندنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما
2: تلفن تماس 8484 آناتیس آب کدرون لذت زندگی است
3: رقم تلفنی اداره رکلاما
4: 41 41.
5: Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: Не до. Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Не до. Это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Не до. С психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. Как вам удается распознать человека, добрый он или злой? И приходилось ли вам менять свое первое впечатление о человеке спустя какое-то время? Первое впечатление обманчиво или есть другая причина? Давайте разберемся.
0: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Иногда выходит так, что очень хорошие люди оказываются самыми тяжелыми в отношениях. Почему так происходит? Потому что доброта и удобство не одно и то же. Есть люди, которые всем уступают, все терпят, молчат, но потом годами копят обиды и однажды взрываются так, что пугаются даже соседи. А есть люди прямые. Они сразу скажут: «Мне это не нравится». И с ними иногда проще, чем с теми, кто всегда улыбается. Удобный человек часто живет ради чужого одобрения. Он боится отказать, боится конфликта, боится показаться плохим. Удобный человек привыкает жить так, чтобы никого не расстроить. Он боится конфликта, боится выглядеть плохим, боится, что его перестанут любить. И постепенно начинается странная жизнь. Он говорит «да», когда хочет сказать «нет», улыбается, когда больно, помогает, когда сил уже совсем нет. А окружающие быстро привыкают к этому. Почему-то люди редко ценят тех, кто постоянно все терпит. Наоборот, начинают требовать еще больше. Иногда здоровый характер – это не вечная мягкость, а умение быть честным, уважать себя и при этом не унижать других. И, возможно, главный вопрос не в том, что добрый человек или злой, а в том, умеет ли он быть настоящим. Вот и все на сегодня. С вами была Нигина и программа «НИДО». До завтра! В это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. НИДО с Нигиной Мамаджановой.
2: Улами дакик.
3: Шарики улами дакик, Коммерцбанки Таджикистан. Бо мо афсалияти хисоб баробар куни хои гайри нагдиро эхсас кунед. Тафсилот дар сомонаи CBT.TJ. 44129.
4: Чилучоро Асад Бистуну Сония рекорди на виджагуни и дави 400 метра миони мардун аст. Моги апрели соли 2026 варзишгар Джейден Дэвис дастоварди руки 58 стол пойдор бу тагир дод. Дар лижарони Йоханес Клебо моги январи соли 2026 бори 5-ум голуби тур дески шуд ва ин натиҷаи рекорди дар ин самт аст.
3: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерцбанки Тоҷикистон истифодаи ҳамёни электронӣ барномаи мобилии интернет бонкинг.

0: لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс. Ну что, все готово к фильму?
1: Почти. Осталось главное. Попкорн J-Mac.
0: И что в нем такого особенного?
1: Сейчас узнаешь. Карамельный зерный круст во рту. Вечер без него. Ты потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. J-Mac. Король в карамельной обновке.
2: Попкорн J-Mac. Вкус, который вдохновляет.
1: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
3: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
4: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
3: Даже так? А я думала, ты верен мне.
4: Я верен своему вкусу.
5: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
6: Вода с доставкой на дом и в офис.
7: Телефон колл-центра
6: 84-84.
5: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
0: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
8: Так звучит радио. Азия Плюс.

0: Aisha Plus.
1: Партнер рубрики «Слушай сердцем» – Gorilla Energy. Gorilla Energy – заряди свой инстинкт.
2: Порой чувства не нужно объяснять. Они просто есть, как свободное падение, в котором нет страха. Только легкость, воздух и кто-то рядом, кто падает вместе с тобой. И неважно куда, главное – вместе. Fly by midnight, infinitely falling.

0: Когда энергия встречается с музыкой, начинается Gorillaz Light & Sound 2026. 30 мая в СПА Хайот. Старт в 12.00. Тебя ждет дрифт, прыжки на байках, скейт, трюки за деньги, танцевальные батлы, матч PUBG Mobile и ценные призы от Gorilla. Хедлайнер феста – певица Кисо. Вход свободный. Gorilla Energy. Заряди свой инстинкт.
1: Хабар, Тахлиль, Фарухат, Азербайджан. Баруйханы Шашуни,

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: در محفل خود را مده همچون منی را افسرده دل افسرده کند انجام منی را فراهانی
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل آسان و قلای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنل دوستی مالیوی شما
1: آسیا پلیس

0: Aisha Plus.
1: Партнер рубрики «Слушай сердцем» – Gorilla Energy. Gorilla Energy – заряди свой инстинкт.
2: Ради любви мы порой становимся теми, кем никогда не были. Делаем шаг в неизвестность, меняем привычки, разрываем старое. Просто потому, что в этот раз мы понимаем, оно того стоит. Лиам Пейн и Рита Ора поют не о влюбленности, а о настоящем союзе, в котором двое – это сила. Песня заявления, песня обещания, песня только для тебя. For you.

0: Когда энергия встречается с музыкой, начинается Gorillaz Light and Sound 2026. 30 мая в СПА Хайот. Старт в 12:00. Тебя ждет дрифт, прыжки на байках, скейт, трюки за деньги, танцевальные батлы, матч PUBG Mobile и ценные призы от Gorilla. Хедлайнер феста – певица Кисо. Вход свободный. Gorilla Energy. Заряди свой инстинкт.
1: Радио. Азия Плюс.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Филатов энд Карась при участии диджея Грува. Счастье есть. Обновленная версия популярного хита с клубным звучанием и мощным драйвом. Танцевальная классика в современном радиоформате.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи и Хамишаги.
3: مشو از توند خویی از ادوی ساده دل امین که آخر روی نرم آب خواهد کشت آتش را بی دل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما
1: دلی گرومچه رادیو Азия Плюс

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن.
1: فویسی رادیو آسیا پلاس.

0: Афиша Плас. Спонсор рубрики «Мегафон Таджикистан». Розыгрыш «Мегамиллион» только для абонентов «Мегафон». Участвуйте и выигрывайте миллион всего за 3 самани. Подробности по номеру 650.
1: Мы часто говорим «грустный», когда на самом деле хотим сказать «пустой». Но бывают дни, когда именно это состояние – почти комфорт. Оно как теплое одеяло, в которое можно завернуться и просто быть. И следующий трек звучит, может быть, как грусть и одиночество, но такое красивое. Young Kai, Blue.

0: Для участия в розыгрыше «Мегамиллион» позвоните по номеру 650 или наберите звездочка 650 решетка и получите свой ID-код. Чем больше ID-кодов, тем больше шансов на выигрыш. Подробности по номеру 650 или в офисах «Мегафон».
1: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Oh,

0: Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс. Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Эмоции, драматическая история и фирменная искренность. Все это хит «The Fate of Ophelia» от Тайлор Свифт. Песня о любви, судьбе и чувствах, которые невозможно забыть.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Танцпол, яркий бит и стильный вокал. Встречайте хит «Think About Us» от Сони Фодера, D.O.D. и Поппи Банскоп. Настроение настоящей ночной вечеринки. В эфире «Азия Плюс».

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам «Азия Плюс» с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное — продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: حاصل از ذکر خدای است کمال همه کس، آنچه به ذکر خدای است همه نقصان است. ابن یمین.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مولیوی شما.
1: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Мощная энергия и вдохновение. Так звучит хит «Give me something» от Wine Republic. Песня о том, как даже в сложные моменты найти силы двигаться дальше.